0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Странное дело, по капризу судьбы, из двух уцелевших в мире, в этой лодке я и ты.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Хит-2 радио.
1: Это солнечная система, но в этой системе есть конкретная тема.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 6. На небе облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянские тэквондисты завоевали золото и серебро на турнире «Сила духа» в Воронежской области. Ребята показали отличный результат. Василиса Кожемякина и Станислав Никоваль завоевали золотые награды. Кристина Чувина и Федор Ульяшов – серебряные. Таким образом, в каждой номинации было по одному брянскому призеру. Добавлю, Мария Попова также вышла на татами и получила ценный опыт для будущих стартов. Федерация тэквондо Брянской области и тренерский штаб гордятся успехами ребят и благодарят всех за поддержку. В Брянске сегодня осуществляет свою деятельность 13 спортивных сооружений, которые пользуются популярностью жителей. Наряду с традиционными дисциплинами в городе появляются новые направления. С прошлого года работает секция кендо, гонки дронов, кабуда и фиджитал спорт. В рамках летней оздоровительной кампании брянские ребята приняли участие в спортивных, творческих и студенческих сменах. Программы проходили по физкультурно-спортивному, художественному и туристско-краеведческому, а также социально-гуманитарному направлению. Особое внимание было уделено подросткам, которые находятся в группе риска. Для них организованы профильные смены с возможностью временного трудоустройства. Также отдельные программы были предусмотрены для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В Любахне Дядьковского района появилась спортивная площадка с QR-кодами. Отмечу, это уже 4-й подобный объект в нашем регионе. Его удалось установить благодаря реализации государственной программы «Спорт России». Пройдя по QR-коду, можно посмотреть видеоуроки, которые помогут правильно выполнять упражнения на том или ином снаряде. На торжественном открытии умной площадки в Любахне местным любителям спорта были вручены знаки ГТО. Команда Брянской области принимает участие в туристическом слете учащихся союзного государства, который в эти дни проходит в Пензе. Слет объединяет сильнейшие команды из регионов России и Республики Беларусь. Участникам предстоит показать свои навыки в различных спортивных и туристических дисциплинах. Торжественное открытие соревнований «Первые виды» запланировано на сегодня. В дальнейшем команды продолжат борьбу в рамках программы слета. Для Брянской области участие в мероприятии стало возможным вновь представить регион на соревнованиях союзного государства и проверить подготовку юных туристов к соперничеству с сильнейшими командами. Сегодня в Астане стартует заключительный этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. В нем примет участие брянский «Аполлон» водных дорожек, мастер спорта международного класса Илья Бородин, который стал вторым на дистанции 400 метров комплексным плаванием в рамках второго этапа в Узбекистане. Брянский спортсмен показал результат 3 минуты 59,42 секунды. Лидировал же американец Карсон Фостер. Его результат 3 минуты 58,82 секунды. Бронзовая награда у итальянца Альберто Рацетти. Сегодня в программе «Спортивный четверг» в эфире 3-2 радио основатель стрелкового клуба «Феникс» Евгений Ловцов, а также чемпионка Брянской и Курской областей по практической стрельбе Анна Апокина. А вместе с ней призер и победитель региональных кубков Михаил Маслов. Поговорим о меткости, точности и скорости реакции. Эти и другие вопросы и темы вы услышите в подкаст-программе «Спортивный четверг» в 17 часов после автомобильной рубрики. Посмотреть прямую трансляцию из нашей студии вы сможете в группе 3-2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 6. На небе облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 6. На небе облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук указал на задачи, поставленные перед ним как руководителем субъекта Федерации президентом России Владимиром Путиным. В числе первостепенных задач, по словам главы региона, обеспечение безопасности, реализация программ социальной поддержки жителей и экономического развития Брянщины. Губернатор подчеркнул, президент последовательно реализует эти направления и поручает руководителям приграничных регионов действовать аналогично. Кардинальных изменений в составе управленческой команды региона не ожидается. Упор будет сделан на местные кадры, а также будет вестись постоянная донастройка регионального правительства. В Брянской области недавно был назначен заместитель губернатора по экономическому развитию. Ранее такая должность отсутствовала. Семья Поляковых из Брянска победила в номинации «Семья защитника Отечества». Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в этом году всероссийский конкурс «Семья года» собрал без малого 12 тысяч заявок от участников со всей страны. Награду Марине Поляковой вручили статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и герой России Людмила Балилая. Церемония состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Глава семьи Павел Поляков не смог принять в ней участие, поскольку сейчас он несет службу, как и подобает настоящему защитнику Отечества. Ну, конечно, мысленно был рядом со своей супругой и детьми. Как ранее отмечал губернатор Егор Ковальчук, в настоящее время на Брянщине установлено более сотни мер поддержки участникам спецоперации на Украине и членам их семей, которые реализуются как за счет средств областного бюджета, так и выделенных федеральных средств. Проделана огромная работа, благодаря которой создана принципиально новая система социального сопровождения. В ее основе лежит индивидуальный подход к каждому герою и его семье, который обеспечивают социальные координаторы. Владимир Путин заявил, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии на новый уровень выходит киберугроза в отношении экономики, логистики, транспорта и социальной сферы, а также систем жизнеобеспечения и госуправления. По словам президента, для нивелирования этих факторов необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности. Глава государства указал, Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях, от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. Технологии искусственного интеллекта несут много добра и выгоды и повышают эффективность, но и попытки целого ряда государств использовать новые технологии, чтобы превратить искусственный интеллект в оружие, несут и таят угрозы для целых секторов экономики любой страны. Россия не является исключением и должна быть готова к подобным вызовам, подчеркнули в Кремле. Доля отечественных семян на рынке стремительно растет. Российская селекция за несколько лет совершила рывок от тотальной зависимости от импорта по некоторым культурам до реального замещения зарубежных разработок. Однако теперь отрасли предстоит более сложный этап – сделать качественный скачок и доказать аграриям, что наши семена не просто доступны, но и позволяют получить хороший урожай. Обновленная стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года сохраняет высокие ориентиры по производству и экспорту, но предлагает более сдержанную инвестиционную динамику в ряде капитал емких отраслей. На первый план выходит производительность труда, технологическая независимость и расширение выпуска продукции, по которой Россия пока зависит от импорта. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 92 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 12. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба, ветер северный – от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 9 тысяч проб на грипп птиц исследовано в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. По результатам лабораторных исследований специфические антитела к данному заболеванию обнаружены не были. Полученные данные свидетельствуют о стабильно благополучной обстановке в хозяйствах области и сопредельных регионов, а продукция птицеводства является безопасной. Появление новых высокопатогенных штаммов возможно в любой момент, поэтому регулярные лабораторные исследования позволяют обнаружить угрозу на ранней стадии. Брянская испытательная лаборатория проводит серологические и молекулярно-биологические исследования биоматериала на наличие вируса гриппа птиц. Получите подробную информацию о том, как правильно отбирать биоматериал для проведения исследований по выявлению того или иного заболевания, можно по адресу Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 11. На небе пасмурно, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПВА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата, справки по телефонам 8 900 362 5954 или 8 930 822 0522.
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Девочки смеются.
1: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.

0: радио. Ты все правильно делаешь. Брянские 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Единую систему газоснабжения Брянской области, а также работу в осенне-зимний период и реализацию инвестиционного проекта газообеспечения обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается, компания «Газпромтрансгаз Москва» реализует на Брянщине проект по строительству газопровода «Стародуб-Новозыбков», который повысит надежность газоснабжения потребителей. В настоящее время завершено строительство газопровода в Стародубе. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в числе других направлений проведение социально-культурных и патриотических мероприятий. Так, сотрудники предприятия более 10 лет принимают участие в военно-патриотической акции «Вахта памяти». Несколько лет назад близ села Холмецкий хутор Брасовского района был открыт мемориальный комплекс «Ангелы» в память о погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в период оккупации. Добавлю, в Брянской области расширили программу догазификации. В нынешнем году в нее включено более 115 домовладений в садоводческих территориях. На их догазификацию в бюджете заложено порядка 64 миллионов рублей. Общий же объем финансирования программы до 2030 года превысит 188 миллионов. Почти 10 тысяч школьников и более 2 тысяч студентов средних профессиональных образований организации учатся дистанционно в Брянской области из-за оперативной ситуации в районах, прилегающих к государственной границе. Как сообщили в правительстве региона, оперативная ситуация в области не позволяет в полном объеме осуществлять деятельность образовательных организаций, находящихся в непосредственной близости к госгранице. В 7 муниципальных районах области – Климовском, Погарском, Севском, Суземском, Трубчевском, а также Стародубском и Новозыбковском – удаленно проводит обучение 71 школа. Наряду с этим в указанных муниципалитетах очень продолжают работу 37 учреждений общего образования, это почти 5 тысяч школьников. Кроме того, функционирует 8 средних профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются почти 2500 студентов. 6 учреждений среднего профессионального образования ведут процесс дистанционно для более чем 2000 обучающихся. Кремль внимательно отслеживает сообщения о возможном изменении подхода Соединенных Штатов к оказанию помощи Украине. Москва указывает на увеличение газетного шума по данной тематике. В СМИ по разные стороны океана в настоящее время появляются противоречивые сведения о характере американской поддержки Киева. В частности, одни сообщения свидетельствуют о продолжении оказания помощи, тогда как другие указывают на введение технологических ограничений. Несмотря на это, работа по предстоящим переговорам ведется в дискретном режиме и будет продолжаться в нем. Однако на данный момент в повестке дня нет каких-либо договоренностей о проведении подобных встреч. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, нагнетание обстановки и провокации не помогут Киеву достичь цели, а лишь ухудшат его положение. Глава государства неоднократно призывал украинские власти сесть за стол переговоров. Железная дорога и Каспий подхватили южный экспортный поток российской сельскохозяйственной продукции. После остановки азовских портов погрузка на северокавказской железной дороге в августе выросла на 44% к прошлому году до почти 1,5 миллиона тонн, что на 304 тысячи тонн зерна больше, чем в августе прошлого года. Зерно шло на север, к балтийским терминалам и в направлении стран Центральной Азии. Железнодорожные плечи оказались дороже морских, поэтому субсидии на перевозку стали ключевой мерой поддержки. Каспийский маршрут также прибавил. В первом квартале через порты Астрахани и Оля экспортировано около 733 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, что на 61% больше прошлогодних показателей. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 92 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 12. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба, ветер северный – от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 9 тысяч проб на грипп птиц исследованы в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. По результатам лабораторных исследований специфические антитела к данному заболеванию обнаружены не были. Полученные данные свидетельствуют о стабильно благополучной обстановке в хозяйствах области и сопредельных регионов, а продукция птицеводства является безопасной. Появление новых высокопатогенных штаммов возможно в любой момент, поэтому регулярные лабораторные исследования позволяют обнаружить угрозу на ранней стадии. Брянская испытательная лаборатория проводит серологические и молекулярно-биологические исследования биоматериала на наличие вируса гриппа птиц. Получите подробную информацию о том, как правильно отбирать биоматериал для проведения исследований по выявлению того или иного заболевания, можно по адресу Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Куда сходить с ребенком? В чудесарию. Здесь горки и батуты, карусели и тарзанка. Игровые комнаты во всех районах города. По будням бесплатные поделки с инструктором, а по воскресеньям в 17.00 шоу-программы и мастер-классы. Только до 25 декабря. Назовите промокод «ЧУДО30» и получите скидку 30% на билет в игровую комнату. Организатор акции ИП Желаева Мария Владимировна. Подробности по телефону в Брянске 505-855.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

капитан, я пришел попрощаться с тобой и твоим кораблем.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Новогодний корпоратив в Нямовне. Все, чтобы праздник удался. В стоимость входит 1,5 килограмма еды на каждого гостя, а еще ведущий Дед Мороз и Снегурочка. Ждем компании от 2 до 40 человек. Встречайте Новый год вкусно и весело. Бронируйте сейчас 370205.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

под обломки хард-рока. Но сегодняшней ночью на могиле в Париже завяли цветы. Значит ли это, что я на свободе до срока?

Завтра я захочу поменять провода на картон, серебро на стекло, ну а душу на тело

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 11. На небе пасмурно, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Как-то там, не до конца мною забытый человек.

0: военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и продавец ОБ. ОБ 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
5: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
11: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук указал на задачи, поставленные перед ним как руководителем субъекта Федерации президентом России Владимиром Путиным. В числе первостепенных задач, по словам главы региона, обеспечение безопасности, реализация программ социальной поддержки жителей и экономического развития Брянщины. Губернатор подчеркнул, президент последовательно реализует эти направления и поручает руководителям приграничных регионов действовать аналогично. Кардинальных изменений в составе управленческой команды региона не ожидается. Упор будет сделан на местные кадры, а также будет вестись постоянная донастройка регионального правительства. В Брянской области недавно был назначен заместитель губернатора по экономическому развитию. Ранее такая должность отсутствовала. Семья Поляковых из Брянска победила в номинации «Семья защитника Отечества». Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в этом году всероссийский конкурс «Семья года» собрал без малого 12 тысяч заявок от участников со всей страны. Награду Марине Поляковой вручили статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и герой России Людмила Балилая. Церемония состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Глава семьи Павел Поляков не смог принять в ней участие, поскольку сейчас он несет службу, как и подобает настоящему защитнику Отечества. Ну, конечно, мысленно был рядом со своей супругой и детьми. Как ранее отмечал губернатор Егор Ковальчук, в настоящее время на Брянщине установлено более сотни мер поддержки участникам спецоперации на Украине и членам их семей, которые реализуются как за счет средств областного бюджета, так и выделенных федеральных средств. Проделана огромная работа, благодаря которой создана принципиально новая система социального сопровождения. В ее основе лежит индивидуальный подход к каждому герою и его семье, который обеспечивают социальные координаторы. Владимир Путин заявил, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии на новый уровень выходит киберугроза в отношении экономики, логистики, транспорта и социальной сферы, а также систем жизнеобеспечения и госуправления. По словам президента, для нивелирования этих факторов необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности. Глава государства указал, Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях, от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. Технологии искусственного интеллекта несут много добра и выгоды и повышают эффективность, но и попытки целого ряда государств использовать новые технологии, чтобы превратить искусственный интеллект в оружие, несут и таят угрозы для целых секторов экономики любой страны. Россия не является исключением и должна быть готова к подобным вызовам, подчеркнули в Кремле. Доля отечественных семян на рынке стремительно растет. Российская селекция за несколько лет совершила рывок от тотальной зависимости от импорта по некоторым культурам до реального замещения зарубежных разработок. Однако теперь отрасли предстоит более сложный этап – сделать качественный скачок и доказать аграриям, что наши семена не просто доступны, но и позволяют получить хороший урожай. Обновленная стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года сохраняет высокие ориентиры по производству и экспорту, но предлагает более сдержанную инвестиционную динамику в ряде капитал емких отраслей. На первый план выходит производительность труда, технологическая независимость и расширение выпуска продукции, по которой Россия пока зависит от импорта. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 92 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 12. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба, ветер северный – от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 9 тысяч проб на грипп птиц исследованы в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. По результатам лабораторных исследований специфические антитела к данному заболеванию обнаружены не были. Полученные данные свидетельствуют о стабильно благополучной обстановке в хозяйствах области и сопредельных регионов, а продукция птицеводства является безопасной. Появление новых высокопатогенных штаммов возможно в любой момент, поэтому регулярные лабораторные исследования позволяют обнаружить угрозу на ранней стадии. Брянская испытательная лаборатория проводит серологические и молекулярно-биологические исследования биоматериала на наличие вируса гриппа птиц. Получите подробную информацию о том, как правильно отбирать биоматериал для проведения исследований по выявлению того или иного заболевания, можно по адресу Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Парасан» ОВ «Абрэн» и 3-20-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняются у продавцов консультантов.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
6: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
7: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Легендарный хор Турецкого празднует 35-летие. Концерт состоится во Дворце культуры БМЗ 20 октября. В юбилейном шоу будут представлены произведения, отвечающие изысканным вкусам слушателя. Фрагменты бессмертной классики, мировые поп-хиты, всеми любимые народные песни, а также авторское творчество коллектива. Хор Турецкого – это уникальное явление в истории российской музыки. Их творчество ярким пламенем пронеслось сквозь года, и сегодня разгорается только ярче. Уже 3,5 десятилетия они зажигают сердца слушателей по всему миру. Уникальное многоголосие, охватывающее невероятные 4,5 октавы, от глубокого баса профунда до пронзительного мужского сопрано. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: 15 октября в 17:00 на 3-2 радио. Спортивный четверг. В этот раз поговорим о практической стрельбе, меткости и спортивном характере. В гостях Евгений Ловцов, основатель стрелкового клуба «Феникс» и лучший организатор матчей в России. Анна Апокина, чемпионка Брянской и Курской областей по практической стрельбе из пневматического пистолета. И Михаил Маслов, призер и победитель региональных первенств и кубков. Слушайте прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВКонтакте.
2: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 11. На небе пасмурно, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: страсть. Это рок. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что прошедшее автошоу в Пекине наглядно показывает, каким будет мировая автомобильная индустрия завтра. Прогулявшись по виртуальной выставке, у меня, признаюсь откровенно, возникают неоднозначные чувства. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое первое, что стоит усвоить, конфликт батарей и двигателей внутреннего сгорания очень резко обострился. Уже сегодня законодатели моды и технологий, детище китайского автопрома, совершенно не боясь внедряют долгожданную систему ультрабыстрой подзарядки, 5-минутной для запаса хода в 400 км, таким образом не дольше заправок обычным топливом. Как бы того ни хотелось прежним лидерам, сегодня их позиции утрачены и, пожалуй, безвозвратно. Поскольку китайцы мало того, что уже не оглядываются на некогда создателей трендов, в основном ориентируясь прежде всего на внутренний рынок, так еще и сами активно реализуют свои технологии на площадках и платформах тех, кто по привычке еще кичится звездами, кольцами, всякой живностью на капотах, разумеется, об этом не крича. Все больше экспертов сходится во мнении, еще чуть-чуть, каких-то 5-10 лет, что по масштабам истории буквально щелчок пальцем, и все вокруг будет сплошным Китаем. Имеется в виду автомобильная промышленность, конечно. Это и плюс, и минус, поскольку машина, ну, во всяком случае, у нас пока дорогое имущество, которое покупают с прикидом на несколько лет, а лучше 10 лет. Сами понимаете, по каким причинам. Вдаваться в детали не буду. Обидно, конечно, за нашего брата. А вот в Китае процесс создания новой модели сокращен примерно до 2 лет. Наряду с этим увеличивается еще и унификация. Также сокращаются временные финансовые затраты, делая автомобили более доступными. А автомобильную промышленность в Китае сегодня — это вообще глобальная машина, которая практически в режиме реального времени перекраивает карту мирового производства. Например, BYD уже обогнал Tesla. Xiaomi за 2 года вошел в топ-5 в Китае. Volkswagen закрывает свои заводы в Германии, строит их в Шэньчжэне. Как он такое? Это реаль. В первом полугодии нынешнего года Китай произвел и продал 15 миллионов автомобилей. Это больше, чем вся Европа и Соединенные Штаты вместе взятые. Но дело не в количестве. Дело в том, что каждый второй автомобиль в мире теперь уже практически китайский. Каждый третий премиальный седан в Дубае – китайский. Каждый четвертый кроссовер в России – китайский. И это только начало.
0: Автомобильные факты.
1: Присказка сегодня получилась длинной, но как-то распирает меня сегодня. Давайте еще все-таки вернемся к тому, с чего я начал. А уже обозначил я соперничество ДВСок и электричек. Да, у нас в стране в настоящее время все заточено под транспортные средства на сероводородном топливе. У меня гибрид, как я уже говорил. С зарядками беда. Поэтому распространение альтернативных автомобилей, конечно, будет идти, но темпы так себе, поскольку экономические выгоды как электричек, так и гибридов пока получаются только при наличии зарядки дома. Общедоступные станции со стоимостью 1 киловатта в 25 рублей уже невыгодны, а их владельцы, почуяв маржу, которую можно получить в увеличении количества таких вот тачек, сразу отреагировали на запрос, повысив цены. Если 3 месяца назад я заправлял автомобиль по 21 рублю за киловатт, то сейчас плюс 4 рубля сверху. Поэтому, если вы в раздумьях, переходить или нет на гибрид или электричку, вы должны четко понимать, при наличии дома розетки это очень выгодное транспортное средство, без нее такая себе история. Еще один момент, на который очень хочется обратить внимание, это наличие различных помощников в нынешних автомобилях, которые сегодня присутствуют практически во всех китайцах стоимостью, ну, чуть-чуть выше среднего. А ранее они были доступны только в топах и люксах европейцев и японцев. Все это, конечно, здорово и классно, но только для работы таких помощников должна быть дорога предельно ясная и четкая. Со всеми разметками, корректно установленными знаками, самое главное, чистой, особенно в зимнее время года. К чему нам, с миллионами километров дорог в стране, еще идти и идти. Повествование сегодня получилось какое-то сумбурное с одной стороны, но с другой стороны вы наверняка уже поняли, что имелось в виду. Главные тренды, которые складываются на мировом автомобильном рынке, и наша приспособленность к этим трендам. А так, количество новых автомобилей в России тоже растет, что, несомненно, является сигналом к тому, что не все так плохо. Так что не стоит ныть и хлюпать. Двигаемся дальше. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции «Ипрозанов ОБ». Обряд IP-720-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Куда сходить с ребенком? В чудесарию. Здесь горки и батуты, карусели и тарзанка, игровые комнаты во всех районах города. По будням бесплатные поделки с инструктором, а по воскресеньям в 17:00 шоу-программы и мастер-классы. Только до 25 декабря. Назовите промокод «Чудо-30» и получите скидку 30% на билет в игровую комнату. Организатор акции ИП Желаева Мария Владимировна. Подробности по телефону в Брянске 505-855.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Ты все правильно делаешь.

0: 2 радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 11. На небе пасмурно, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает.

0: все наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Новогодний корпорат.

0: до 40 человек. Встречайте Новый год вкусно и весело. Бронируйте сейчас 370205.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Мам! Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
11: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Единую систему газоснабжения Брянской области, а также работу в осенне-зимний период и реализацию инвестиционного проекта газообеспечения обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается, компания «Газпром-Трансгаз Москва» реализует на Брянщине проект по строительству газопровода Стародуб-Новоазыпков, который повысит надежность газоснабжения потребителей. В настоящее время завершено строительство газопровода в Стародубе. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в числе других направлений проведение социально-культурных и патриотических мероприятий. Так, сотрудники предприятия более 10 лет принимают участие военно-патриотической акции «Вахта памяти». Несколько лет назад близ села Холмецкий хутор Брасовского района был открыт мемориальный комплекс «Ангелы» в память о погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в период оккупации. Добавлю, в Брянской области расширили программу догазификации. В нынешнем году в нее включено более 115 домовладений в садоводческих территориях. На их догазификацию в бюджете заложено порядка 64 миллионов рублей. Общий же объем финансирования программы до 2030 года превысит 188 миллионов. Почти 10 тысяч школьников и более 2 тысяч студентов средних профессиональных образований организации учатся дистанционно в Брянской области из-за оперативной ситуации в районах, прилегающих к государственной границе. Как сообщили в правительстве региона, оперативная ситуация в области не позволяет в полном объеме осуществлять деятельность образовательных организаций, находящихся в непосредственной близости к госгранице. В 7 муниципальных районах области – Климовском, Погарском, Севском, Суземском, Трубчевском, а также Стародубском и Новозыбковском – удаленно проводит обучение 71 школа. Наряду с этим в указанных муниципалитетах очно продолжают работу 37 учреждений общего образования, это почти 5 тысяч школьников. Кроме того, функционирует 8 средних профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются почти 2500 студентов. 6 учреждений среднего профессионального образования ведут процесс дистанционно для более чем 2000 обучающихся. Кремль внимательно отслеживает сообщения о возможном изменении подхода Соединенных Штатов к оказанию помощи Украине. Москва указывает на увеличение газетного шума по данной тематике. В СМИ по разные стороны океана в настоящее время появляются противоречивые сведения о характере американской поддержки Киева. В частности, одни сообщения свидетельствуют о продолжении оказания помощи, тогда как другие указывают на введение технологических ограничений. Несмотря на это, работа по предстоящим переговорам ведется в дискретном режиме и будет продолжаться в нем. Однако на данный момент в повестке дня нет каких-либо договоренностей о проведении подобных встреч. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, нагнетание обстановки и провокации не помогут Киеву достичь цели, а лишь ухудшат его положение. Глава государства неоднократно призывал украинские власти сесть за стол переговоров. Железная дорога и Каспий подхватили южный экспортный поток российской сельскохозяйственной продукции. После остановки азовских портов погрузка на северокавказской железной дороге в августе выросла на 44% к прошлому году до почти 1,5 миллиона тонн, что на 304 тысячи тонн зерна больше, чем в августе прошлого года. Зерно шло на север, к Балтийским терминалам и в направлении стран Центральной Азии. Железнодорожные плечи оказались дороже морских, поэтому субсидии на перевозку стали ключевой мерой поддержки. Каспийский маршрут также прибавил. В первом квартале через порты Астрахани и Оля экспортировано около 733 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, что на 61% больше прошлогодних показателей. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 92 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 12. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба, ветер северный – от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 9 тысяч проб на грипп птиц исследованы в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. По результатам лабораторных исследований специфические антитела к данному заболеванию обнаружены не были. Полученные данные свидетельствуют о стабильно благополучной обстановке в хозяйствах области и сопредельных регионов, а продукция птицеводства является безопасной. Появление новых высокопатогенных штаммов возможно в любой момент, поэтому регулярные лабораторные исследования позволяют обнаружить угрозу на ранней стадии. Брянская испытательная лаборатория проводит серологические и молекулярно-биологические исследования биоматериала на наличие вируса гриппа птиц. Получите подробную информацию о том, как правильно отбирать биоматериал для проведения исследований по выявлению того или иного заболевания, можно по адресу Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Ветер раскачивает деревья снова. Мне нравится это и кажется новой такая картина, где воздух и тина, облако, шар, колесо, паутина.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Парасал» ОВЭ «Огранд» и 3-20-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняются у нас консультантов.
0: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: О, специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 11. На небе пасмурно, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Парасанов ОБ. Обряд И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянские тэквондисты завоевали золото и серебро на турнире «Сила духа» в Воронежской области. Ребята показали отличный результат. Василиса Кожемякина и Станислав Никоваль завоевали золотые награды. Кристина Чувина и Федор Ульяшов – серебряные. Таким образом, в каждой номинации было по одному брянскому призеру. Добавлю, Мария Попова также вышла на татами и получила ценный опыт для будущих стартов. Федерация тэквондо Брянской области и тренерский штаб гордятся успехами ребят и благодарят всех за поддержку. В Брянске сегодня осуществляет свою деятельность 13 спортивных сооружений, которые пользуются популярностью у жителей. Наряду с традиционными дисциплинами в городе появляются новые направления. С прошлого года работает секция кендо, гонки дронов, кабуда и фиджитал спорт. В рамках летней оздоровительной кампании брянские ребята приняли участие в спортивных, творческих и студенческих сменах. Программы проходили по физкультурно-спортивному, художественному и туристско-краеведческому, а также социально-гуманитарному направлению. Особое внимание было уделено подросткам, которые находятся в группе риска. Для них организованы профильные смены с возможностью временного трудоустройства. Также отдельные программы были предусмотрены для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В Любахне Дядьковского района появилась спортивная площадка с QR-кодами. Отмечу, это уже четвертый подобный объект в нашем регионе. Его удалось установить благодаря реализации государственной программы «Спорт России». Пройдя по QR-коду, можно посмотреть видеоуроки, которые помогут правильно выполнять упражнения на том или ином снаряде. На торжественном открытии умной площадки в Любахне местным любителям спорта были вручены знаки ГТО. Команда Брянской области принимает участие в туристическом слете учащихся союзного государства, который в эти дни проходит в Пензе. Слет объединяет сильнейшие команды из регионов России и Республики Беларусь. Участникам предстоит показать свои навыки в различных спортивных и туристических дисциплинах. Торжественное открытие соревнований «Первые виды» запланировано на сегодня. В дальнейшем команды продолжат борьбу в рамках программы слета. Для Брянской области участие в мероприятии стало возможным вновь представить регион на соревнованиях союзного государства и проверить подготовку юных туристов к соперничеству с сильнейшими командами. Сегодня в Астане стартует заключительный этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. В нем примет участие брянский «Аполлон» водных дорожек, мастер спорта международного класса Илья Бородин, который стал вторым на дистанции 400 метров комплексным плаванием в рамках второго этапа в Узбекистане. Брянский спортсмен показал результат 3 минуты 59,42 секунды. Лидировал же американец Карсон Фостер. Его результат 3 минуты 58,82 секунды. Бронзовая награда у итальянца Альберто Рацетти. Сегодня в программе «Спортивный четверг» в эфире 3-2 радио основатель стрелкового клуба «Феникс» Евгений Ловцов, а также чемпионка Брянской и Курской областей по практической стрельбе Анна Апокина. А вместе с ней призер и победитель региональных кубков Михаил Маслов. Поговорим о меткости, точности и скорости реакции. Эти и другие вопросы и темы вы услышите в подкаст-программе «Спортивный четверг» в 17 часов после автомобильной рубрики. Посмотреть прямую трансляцию из нашей студии вы сможете в группе 3-2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3.2 Радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 15 октября в 17:00 на 3.2 радио «Спортивный четверг». В этот раз поговорим о практической стрельбе, меткости и спортивном характере. В гостях Евгений Ловцов, основатель стрелкового клуба «Феникс» и лучший организатор матчей в России. Анна Апокина, чемпионка Брянской и Курской областей по практической стрельбе из пневматического пистолета. И Михаил Маслов, призер и победитель региональных первенств и кубков. Слушайте прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВКонтакте.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Чем я заслужил судьбу несчастного изгоя? Постоянно

0: знать ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, на меня.
1: Люди мне враги, а ведь когда-то были братья. Я на все кругу наложил свое проклятие.

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 11. На небе пасмурно, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Продавцов» ОВЭ «Огрэн» и 1-20-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПВА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата, справки по телефонам 8-900-362-5954 или 8-930-822-0522.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

дороги, на перекрестке. Обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски. Бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты молчал.

0: Эстония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 325 квартир получили медицинские работники в Брянской области. Жилищный вопрос врачей рассмотрели на заседании Комитета региональной думы. Как ранее отмечал губернатор Егор Ковальчук, в регионе продолжается модернизация системы здравоохранения. По словам руководителя области, главный финансовый документ Брянщины предусматривает дальнейшую работу по обеспечению жильем медицинских специалистов. Егор Ковальчук подчеркнул, кроме того, доступности медицинской помощи населению, а также повышению качества и эффективности медицинских услуг как важнейшего аспекта в соответствии с национальным проектом здравоохранения, сегодня в Брянской области уделяется самое пристальное

0: внимание.
1: Брянский ансамбль «Модно-народно» вышел в финал международного фестиваля «Молодежь за союзное государство». В 19-й раз музыкальное событие состоялось в Могилеве и Шклове. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, форум проводится по инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России с 2006 года и остается одной из важнейших площадок для сближения молодежи двух стран. Помимо этого, поддержки одаренных артистов и укрепления общего культурного пространства. Ключевым событием стал конкурс исполнителей молодежной песни и хореографических коллективов. В числе сильнейших творческих коллективов, вышедших в финал, и творческое объединение «Модно-народно» Брянского областного методического центра «Народное творчество». Брянский коллектив отмечен дипломом финалиста фестиваля за выдающееся исполнительское мастерство, яркую творческую индивидуальность и вклад в укрепление дружбы народов России и Белоруссии. Москва продолжает контакты по вопросу возможного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины при полном отсутствии понимания ситуации Киева. Напомню, украинские беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода. Удары были нанесены по объектам в Саратовской и Рязанской областях. В Вашингтоне подчеркнули, Дональд Трамп ожидает соблюдения договоренностей о ненанесении ударов по объектам топливной энергетики, чего неоднократно требовал от главаря киевского режима. Глава Соединенных Штатов призвал украинцев выбрать себе нового лидера, назвав нынешнего мировой проблемой. В Кремле указали, Украина ответит за решение Банковой усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что именно власти Украины стали чаще и активнее бить по гражданским объектам Российской Федерации. В Государственной Думе поручили проверить рост тарифа жилищно-коммунального хозяйства в регионах. В Нижней Палате Российского Парламента отмечают, где-то повышение укладывается примерно в 11%, в отдельных же регионах доходит до 22%. В отличие от январской индексации, октябрьская сильнее скажется на бюджетах россиян. Депутатам предписано изучить ситуацию по каждому субъекту и оценить, насколько такой рост обоснован. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышения признают необоснованными. Подчеркивается, в регионах, где тепло и водоснабжение передано концессионным организациям установлена рентабельность, что может влиять на уровень роста тарифов. Предлагается рассмотреть возможность отказа от концессионной модели в пользу государственного предприятия для усиления контроля и снижения тарифов. Официальный курс американского доллара 83 рубля 95 копеек. Курс единой европейской валюты 93 рубля 92 копейки. Сейчас в Брянске около 12 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 9 тысяч проб на грипп птиц исследованы в брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. По результатам лабораторных исследований специфические антитела к данному заболеванию обнаружены не были. Полученные данные свидетельствуют о стабильно благополучной обстановке в хозяйствах области и сопредельных регионов, а продукция птицеводства является безопасной. Появление новых высокопатогенных штаммов возможно в любой момент, поэтому регулярные лабораторные исследования позволяют обнаружить угрозу на ранней стадии. Брянская испытательная лаборатория проводит серологические и молекулярно-биологические исследования биоматериала на наличие вируса гриппа птиц. Получите подробную информацию о том, как правильно отбирать биоматериал для проведения исследований по выявлению того или иного заболевания, можно по адресу Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 327717, код Брянска 4832. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: страсть. Это рок.
1: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольца. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки Брянска. 27 октября в концертном зале «Дружба» состоится сольный концерт Александра Лима. Алекс Лим – уроженец Казахстана с корейскими корнями, свободно владеющий русским языком. Исполнитель начал свой творческий путь с любительских каверов в социальных сетях и в кратчайшие сроки уже завоевал сердца миллионной аудитории. Победитель конкурса «Новая волна 2025 в Казани, финалист вокального шоу «Ну-ка все вместе», уверенно заявляет о себе на профессиональной сцене. Особого внимания заслуживает творческий союз Александра с народным артистом Российской Федерации, композитором Игорем Яковлевичем Крутым. В числе совместных работ такие песни, как «Вокал», «Отпусти меня», «Неземная» и «Целый мир», которые также прозвучат на сольном концерте. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже, с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции «Ипрозанов ОВ». Обряд ИПИС 2774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

никак не согреться в

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 9. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

с пакетом печенья ко мне идешь ты. Я знаю, ты знаешь, что в этом году меня не оставишь, и я не уйду.

0: 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что прошедшее автошоу в Пекине наглядно показывает, каким будет мировая автомобильная индустрия завтра. Прогулявшись по виртуальной выставке, у меня, признаюсь откровенно, возникают неоднозначные чувства. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое первое, что стоит усвоить, конфликт

0: батарей и двигателей внутреннего сгорания очень резко обострился. Уже сегодня законодатели моды и технологий, детище китайского автопрома, совершенно не боясь, внедряют долгожданную систему ультрабыстрой подзарядки, 5-минутной для запаса хода в 400 км, таким образом не дольше заправок обычным топливом. Как бы того ни хотелось прежним лидерам, сегодня их позиции утрачены и, пожалуй, безвозвратно. Поскольку китайцы мало того, что уже не оглядываются на некогда создателей трендов, в основном ориентируясь прежде всего на внутренний рынок, так еще и сами активно реализуют свои технологии на площадках и платформах тех, кто по привычке еще кичится звездами, кольцами, всякой живностью на капотах, разумеется, об этом не крича. Все больше экспертов сходится во мнении, еще чуть-чуть, каких-то 5-10 лет, что по масштабам истории буквально щелчок пальцем, и все вокруг будет сплошным Китаем. Имеется в виду автомобильная промышленность, конечно. Это и плюс, и минус, поскольку машина, ну, во всяком случае, у нас пока дорогое имущество, которое покупают с прикидом на несколько лет, а лучше десятилетий. Сами понимаете, по каким причинам, вдаваться в детали не буду, обидно, конечно, за нашего брата. А вот в Китае процесс создания новой модели сокращен примерно до 2 лет. Наряду с этим увеличивается еще и унификация. Также сокращаются временные финансовые затраты, делая автомобили более доступными. А автомобильную промышленность в Китае сегодня — это вообще глобальная машина, которая практически в режиме реального времени перекраивает карты мирового производства. Например, BYD уже обогнал Tesla. Xiaomi за 2 года вошел в топ-5 в Китае. Volkswagen закрывает свои заводы в Германии и строит их в Шэньчжэне. Как вам такое? Это реаль. В первом полугодии нынешнего года Китай произвел и продал 15 миллионов автомобилей. Это больше, чем вся Европа и Соединенные Штаты вместе взятые. Но дело не в количестве. Дело в том, что каждый второй автомобиль в мире теперь уже практически китайский. Каждый третий премиальный седан в Дубае – китайский. Каждый четвертый кроссовер в России – китайский. И это только начало.
1: Автомобильные факты.
0: Присказка сегодня получилась длинной, но как-то распирает меня сегодня. Давайте же все-таки вернемся к тому, с чего я начал. А уже обозначил я соперничество ДВСок и электричек. Да, у нас в стране в настоящее время все заточено под транспортные средства на сероводородном топливе. У меня гибрид, как я уже говорил. С зарядками беда. Поэтому распространение альтернативных автомобилей, конечно, будет идти, но темпы так себе, поскольку экономические выгоды как электричек, так и гибридов пока получаются только при наличии зарядки дома. Общедоступные станции со стоимостью 1 киловатта в 25 рублей уже невыгодны, а их владельцы, почуяв маржу, которую можно получить в увеличении количества таких вот тачек, сразу отреагировали на запрос, повысив цены. Если 3 месяца назад я заправлял автомобиль по 21 рублю за киловатт, то сейчас плюс 4 рубля сверху. Поэтому, если вы в раздумьях, переходить или нет на гибрид или электричку, вы должны четко понимать, при наличии дома розетки это очень выгодное транспортное средство, без нее такая себе история. Еще один момент, на который очень хочется обратить внимание, это наличие различных помощников в нынешних автомобилях, которые сегодня присутствуют практически во всех китайцах стоимостью, ну, чуть-чуть выше среднего. А ранее они были доступны только в топах и люксах европейцев и японцев. Все это, конечно, здорово и классно, но только для работы таких помощников должна быть дорога предельно ясная и четкая. Со всеми разметками, корректно установленными знаками, самое главное, чистая, особенно в зимнее время года. К чему нам с миллионами километров дорог в стране еще идти и идти. Повествование сегодня получилось какое-то сумбурное с одной стороны, но с другой стороны вы наверняка уже поняли, что имелось в виду. Главные тренды, которые складываются на мировом автомобильном рынке, и наша приспособленность к этим трендам. А так, количество новых автомобилей в России тоже растет, что, несомненно, является сигналом к тому, что не все так плохо. Так что не стоит ныть и хлюпать. Двигаемся дальше. Удачи!
1: За баранкой!

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции и продавец ОВЭ «Обрен» и 320-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 9. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Единую систему газоснабжения Брянской области, а также работу в осенне-зимний период и реализацию инвестиционного проекта газообеспечения обсудили в правительстве Брянской области. Отмечается, компания «Газпром-Трансгаз Москва» реализует на Брянщине проект по строительству газопровода «Стародуб-Новозыбков», который повысит надежность газоснабжения потребителей. В настоящее время завершено строительство газопровода в Стародубе. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в числе других направлений проведение социально-культурных и патриотических мероприятий. Так, сотрудники предприятия более 10 лет принимают участие в военно-патриотической акции «Вахта памяти». Несколько лет назад близ села Холмецкий хутор Брасовского района был открыт мемориальный комплекс «Ангелы» в памяти о погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в период оккупации. Добавлю, в Брянской области расширили программу догазификации. В нынешнем году в нее включено более 115 домовладений в садоводческих территориях. На их догазификацию в бюджете заложено порядка 64 миллионов рублей. Общий же объем финансирования программы до 2030 года превысит 188 миллионов.

Семья Поляковых из Брянска победила в номинации «Семья защитника Отечества». Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в этом году всероссийский конкурс «Семья года» собрал без малого 12 тысяч заявок от участников со всей страны. Награду Марине Поляковой вручили статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и герой России Людмила Балилая. Церемония состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Глава семьи Павел Поляков не смог принять в ней участие, поскольку сейчас он несет службу, как и подобает настоящему защитнику Отечества. Ну, конечно, мысленно был рядом со своей супругой и детьми. Как ранее отмечал губернатор Егор Ковальчук, в настоящее время на Брянщине установлено более сотни мер поддержки участникам спецоперации на Украине и членам их семей, которые реализуются как за счет средств областного бюджета, так и выделенных федеральных средств. Проделана огромная работа, благодаря которой создана принципиально новая система социального сопровождения. В ее основе лежит индивидуальный подход к каждому герою и его семье, который обеспечивают социальные координаторы. Ситуация на российском топливном рынке заняла положительный тренд. В правительстве это связывает с возвращением ряда нефтеперерабатывающих заводов к работе после ремонтов. Улучшению ситуации способствует в том числе и усиление защиты энергетических объектов. При этом дальнейшая динамика будет зависеть от атак на инфраструктуру. Власти в настоящее время принимают меры для покрытия нехватки бензина, а после восстановления баланса Россия вернется к использованию только собственных нефтепродуктов и экспорту автомобильного топлива. Для обеспечения внутреннего рынка правительство ограничило вывоз бензина, запрет на экспорт действует до 31 января следующего года. В конце сентября власти также продлили до 31 октября включительно запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газолей для производителей. Вузам предлагают разрешить в течение 5 лет отказывать в повторном приеме студентам, отчисленным за дисциплинарные нарушения. Как сообщили в Миноборнауке, решение университет будет принимать самостоятельно, учитывая конкретные обстоятельства. Ограничение не затронет тех, кто ушел по собственному желанию или из-за неуспеваемости. Поступать в другие вузы также возможно. В ведомстве объяснили инициативу необходимости укреплять дисциплину и обеспечить комфортную среду для обучения, поскольку университет – это не только место, где получают знания и профессию, но и сообщество, в котором формируются культура общения, уважение и ответственность за свои поступки. Важно, чтобы каждый студент мог учиться в атмосфере взаимного уважения, а образовательная среда была комфортной и безопасной для всех участников учебного процесса. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 92 копейки. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 8 градусов. Приблизительно такую же температура воздуха продержится на протяжении всей ночи. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 9 тысяч проб на грипп птиц исследованы в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. По результатам лабораторных исследований специфические антитела к данному заболеванию обнаружены не были. Полученные данные свидетельствуют о стабильно благополучной обстановке в хозяйствах области и сопредельных регионов, а продукция птицеводства является безопасной. Появление новых высокопатогенных штаммов возможно в любой момент, поэтому регулярные лабораторные исследования позволяют обнаружить угрозу на ранней стадии. Брянская испытательная лаборатория проводит серологические и молекулярно-биологические исследования биоматериала на наличие вируса гриппа птиц. Получить подробную информацию о том, как правильно отбирать биоматериал для проведения исследований по выявлению того или иного заболевания, можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: 15 октября в 17:00 на 3.2 радио «Спортивный четверг». В этот раз поговорим о практической стрельбе, меткости и спортивном характере. В гостях Евгений Ловцов, основатель стрелкового клуба «Феникс» и лучший организатор матчей в России. Анна Апокина, чемпионка Брянской и Курской областей по практической стрельбе из пневматического пистолета. И Михаил Маслов, призер и победитель региональных первенств и кубков. Слушайте прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВКонтакте.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

Важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка,

все просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 9. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 2 радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 9. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 16 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук указал на задачи, поставленные перед ним как руководителем субъекта Федерации президентом России Владимиром Путиным. В числе первостепенных задач, по словам главы региона, обеспечение безопасности, реализация программ социальной поддержки жителей и экономического развития Брянщины. Губернатор подчеркнул, президент последовательно реализует эти направления и поручает руководителям приграничных регионов действовать аналогично. Кардинальных изменений в составе управленческой команды региона не ожидается. Упор будет сделан на местные кадры, а также будет вестись постоянная донастройка регионального правительства. В Брянской области недавно был назначен заместитель губернатора по экономическому развитию. Ранее такая должность отсутствовала. 325 квартир получили медицинские работники в Брянской области. Жилищный вопрос врачей рассмотрели на заседании Комитета региональной думы. Как ранее отмечал губернатор Егор Ковальчук, в регионе продолжается модернизация системы здравоохранения. По словам руководителя области, главный финансовый документ Брянщины предусматривает дальнейшую работу по обеспечению жильем медицинских специалистов. Егор Ковальчук подчеркнул, кроме того, доступности медицинской помощи населению, а также повышению качества и эффективности медицинских услуг как важнейшего аспекта в соответствии с национальным проектом здравоохранения, сегодня в Брянской области уделяется самое пристальное внимание. Владимир Путин заявил, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии на новый уровень выходит киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта и социальной сферы, а также систем жизнеобеспечения и госуправления. По словам президента, для нивелирования этих факторов необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности. Глава государства указал, Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях, от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. Технологии искусственного интеллекта несут много добра и выгоды и повышают эффективность, но и попытки целого ряда государств использовать новые технологии, чтобы превратить искусственный интеллект в оружие, несут и таят угрозы для целых секторов экономики любой страны. Россия не является исключением и должна быть готова к подобным вызовам, подчеркнули в Кремле. В Государственной Думе поручили проверить рост тарифа жилищно-коммунального хозяйства в регионах. В Нижней Палате Российского Парламента отмечают, где-то повышение укладывается примерно в 11%, в отдельных же регионах доходит до 22%. В отличие от январской индексации, октябрьская сильнее скажется на бюджетах россиян. Депутатам предписано изучить ситуацию по каждому субъекту и оценить, насколько такой рост обоснован. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышения признают необоснованными. Подчеркивается, в регионах, где тепло и водоснабжение передано концессионным организациям установлена рентабельность, что может влиять на уровень роста тарифов. Предлагается рассмотреть возможность отказа от концессионной модели в пользу государственного предприятия для усиления контроля и снижения тарифов. Завтра в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 9 тысяч проб на грипп птиц исследованы в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. По результатам лабораторных исследований специфические антитела к данному заболеванию обнаружены не были. Полученные данные свидетельствуют о стабильно благополучной обстановке в хозяйствах области и сопредельных регионов, а продукция птицеводства является безопасной. Появление новых высокопатогенных штаммов возможно в любой момент, поэтому регулярные лабораторные исследования позволяют обнаружить угрозу на ранней стадии.

0: Брянская испытательная лаборатория проводит серологические и молекулярно-биологические исследования биоматериала на наличие вируса гриппа птиц. Получите подробную информацию о том, как правильно отбирать биоматериал для проведения исследований по выявлению того или иного заболевания, можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
3: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Парасанов ОБ. Уберет ИП 2774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй – благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 9. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

ручья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать досидим.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что прошедшее автошоу в Пекине наглядно показывает, каким будет мировая автомобильная индустрия завтра. Прогулявшись по виртуальной выставке, у меня, признаюсь откровенно, возникают неоднозначные чувства. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое первое, что стоит усвоить, конфликт батарей и двигателей внутреннего сгорания очень резко обострился. Уже сегодня законодатели моды и технологий, детище китайского автопрома, совершенно не боясь, внедряют долгожданную систему ультрабыстрой подзарядки, 5-минутной для запаса хода в 400 км, таким образом не дольше заправок обычным топливом. Как бы того ни хотелось прежним лидерам, сегодня их позиции утрачены и, пожалуй, безвозвратно. Поскольку китайцы мало того, что уже не оглядываются на некогда создателей трендов, в основном ориентируясь прежде всего на внутренний рынок, так еще и сами активно реализуют свои технологии на площадках и платформах тех, кто по привычке еще кичится звездами, кольцами, всякой живностью на капотах, разумеется, об этом не крича. Все больше экспертов сходится во мнении, еще чуть-чуть, каких-то 5-10 лет, что по масштабам истории буквально щелчок пальцем, и все вокруг будет сплошным Китаем. Имеется в виду автомобильная промышленность, конечно. Это и плюс, и минус, поскольку машина, ну, во всяком случае, у нас пока дорогое имущество, которое покупают с прикидом на несколько лет, а лучше 10 лет. Сами понимаете, по каким причинам. Вдаваться в детали не буду. Обидно, конечно, за нашего брата. А вот в Китае процесс создания новой модели сокращен примерно до 2 лет. Наряду с этим увеличивается еще и унификация. Также сокращаются временные и финансовые затраты, делая автомобили более доступными. А автомобильную промышленность в Китае сегодня — это вообще глобальная машина, которая практически в режиме реального времени перекраивает карту мирового производства. Например, BYD уже обогнал Tesla. Xiaomi за 2 года вошел в топ-5 в Китае. Volkswagen закрывает свои заводы в Германии и строит их в Женя, как он такое? Это реаль. В первом полугодии нынешнего года Китай произвел и продал 15 миллионов автомобилей. Это больше, чем вся Европа и Соединенные Штаты вместе взятые. Но дело не в количестве. Дело в том, что каждый второй автомобиль в мире теперь уже практически китайский. Каждый третий премиальный седан в Дубае – китайский. Каждый четвертый кроссовер в России – китайский. И это только начало.
0: Автомобильные факты.
1: Присказка сегодня получилась длинной, но как-то распирает меня сегодня. Давайте же все-таки вернемся к тому, с чего я начал. А уже обозначил я соперничество ДВСок и электричек. Да, у нас в стране в настоящее время все заточено под транспортные средства на сероводородном топливе. У меня гибрид, как я уже говорил. С зарядками беда. Поэтому распространение альтернативных автомобилей, конечно, будет идти, но темпы так себе, поскольку экономические выгоды как электричек, так и гибридов пока получаются только при наличии зарядки дома. Общедоступные станции со стоимостью 1 киловатта в 25 рублей уже невыгодны, а их владельцы, почуяв маржу, которую можно получить в увеличении количества таких вот тачек, сразу отреагировали на запрос, повысив

0: цены. Если 3 месяца назад я заправлял автомобиль по 21 рублю за киловатт, то сейчас плюс 4 рубля сверху. Поэтому, если вы в раздумьях, переходить или нет на гибрид или электричку, вы должны четко понимать, при наличии дома розетки это очень выгодное транспортное средство. Без нее такая себе история. Еще один момент, на который очень хочется обратить внимание, это наличие различных помощников в нынешних автомобилях, которые сегодня присутствуют практически во всех китайцах стоимостью, ну, чуть-чуть выше среднего. А ранее они были доступны только в топах и люксах европейцев и японцев. Все это, конечно, здорово и классно, но только для работы таких помощников должна быть дорога предельно ясная и четкая. Со всеми разметками, корректно установленными знаками, самое главное чистой, особенно в зимнее время года. К чему нам, с миллионами километров дорог в стране, еще идти и идти. Повествование сегодня получилось какое-то сумбурное с одной стороны, но с другой стороны вы наверняка уже поняли, что имелось в виду. Главные тренды, которые складываются на мировом автомобильном рынке, и наша приспособленность к этим трендам. А так, количество новых автомобилей в России тоже растет, что, несомненно, является сигналом к тому, что не все так плохо. Так что не стоит ныть и хлюпать. Двигаемся дальше. Удачи.
1: За баранкой. Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
2: Спортивный четверг на 3-2 радио.
3: Всем привет! В эфире «Спортивный четверг», за микрофоном Кирилл Пухляков. Сегодня будем общаться о практической стрельбе. В гостях у нас Ловцов Евгений, основатель стрелкового клуба «Феникс», обладатель номинации «Лучший организатор матчей в России», КМС по практической стрельбе, провел более 20 всероссийских соревнований по практической стрельбе, включая чемпионаты России, этапы и финалы Кубков России, руководитель секции «Action Air», это пневматический пистолет. Раньше работал заместителем председателя Белорусской федерации практической стрельбы «Минск» и спортивным директором в стрелковом клубе «Брянск». Евгений, я вас приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Поближе к микрофончику, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
3: Так, значит, представлю второго гостя. Это Анна Апокина, чемпионка Брянской и Курской областей по практической стрельбе из пневматического пистолета. Второй взрослый разряд по практической стрельбе. Призерка множества соревнований, участвует в соревнованиях вместе с мамой Апокиной Евгенией. Аня у нас студентка БГТУ, занимается практической стрельбой с 2022 года. Аня?
5: Да, добрый вечер.
3: Добрый. Михаил Маслов, победитель первенства Брянской области, бронзовый призер первенства Московской области, серебряный призер Кубка Курской области, многократный победитель клубных соревнований. Занимается с 22 года аж. Да, Миш?
6: Да, приветствую.
3: Приветствуем тебя тоже. Ну что ж, Евгений, давайте, наверное, начнем со снов, и вы мне расскажете, что такое вообще практическая стрельба и чем она отличается от привычной стрельбы по мишеням в тире.
4: Практическая стрельба – достаточно молодой вид спорта. Отличается он в первую очередь от обычной стрельбы, когда стрелок прицелился, постоял, выстрел динамикой. В практической стрельбе, кроме попаданий, еще и время выполнения упражнений идет в зачет. А основной результат стрелка – это очки, деленные на время. То есть, чем больше очков выбил стрелок, тем лучше. Чем меньше время, тоже тем лучше. То есть, стрелок у нас может отлично стрелять, очень точно, но медленно, и он покажет плохой результат. Или же он будет очень быстрым, но плохо попадать, и тоже результат будет у него плохой. То есть здесь у нас баланс между точностью и скоростью. Причем это не с места происходит. Мы перемещаемся между мишенями, стреляем из неудобных положений, из-за стенок, из-за укрытий. Стрельба даже есть лежа, стрельба в том числе по движущимся мишеням. Очень большая динамика и большой адреналин идет у стрелков во время выполнения упражнений.
3: Ну, это как вот в компьютерной игре, да, получается?
4: Да, это как Counter-Strike, только вживую.
3: Угу. Ну, действительно, это очень круто и интересно. Так, давайте мы, наверное, поговорим о том, как вы вообще все оказались в этом виде спорта.
4: Я оказался абсолютно случайно. В 2012 году видел объявление в Минске, что проходят такие курсы по практической стрельбе. Курсы у нас длились 3 месяца. Вот, мы стреляли по 6 патронов за тренировку, все остальное время макетами пистолетов просто тыкали в стену, холостили. К концу занятий получилось уже так, что я сам судил свой выпускной. в качестве судьи. То есть времени было много, чтобы понять, нравится, не нравится, чтобы более плотно этим заняться. Ну, а, как правило, у нас в практической стрельбе, кто долго и плотно занимается, начинается все с вопроса, может быть, вам чем-нибудь помочь? То есть в строительстве матча, допустим, или в судействе, или еще в каких-то делах. И дальше пошло-поехало.
3: Угу. И так вы столько регалий уже получили, да? Просто случайно придя в этот вид спорта.
4: Ну, а дальше пришло понимание, вот есть такая отличная фраза, если совместить работу с хобби, то тебе в жизни не придется не работать ни одного дня.
3: У вас так получилось?
4: Да, именно так и получилось.
3: Угу. Хорошо. Миш, рассказывай, как ты оказался.
6: Начнем с того, что я с детства любил играть в шутеры. Увидел визитку «Стрелковый клуб Феникс». И так получилось, что я оказался вот стрелком.
3: Ну, то есть прям затянуло тебя, да?
6: Да, очень понравилось.
3: Ну что вот сходу, что тебе вот первое впечатление, что именно понравилось? Держать в руках оружие или как?
6: Я думаю, что все-таки это тяжелый, в первую очередь, вид спорта. Тут присутствует обилие всяких приемов, техник. Именно это меня и заинтересовало.
3: Угу. Ну и как ты уже столько регалий получил? Упорно тренируешься?
6: Да, упорно тренируюсь.
3: Угу. Хорошо, Ань, давай мы к тебе перейдем. Рассказывай.
5: Мы как-то пришли с отцом пострелять в огнестрельный тир. После того, как мы отстрелялись, я кайфанула очень сильно с этого. Нам предложили, что вот в феврале откроется, получается...
3: Ань, поближе к микрофончику.
5: Да-да. Откроется, получается, Феникс, и там будет секция по стрельбе. Я сказала, что да, мне интересно. По итогу вот в феврале пришла, начала заниматься.
3: Угу. Такая коротенькая тоже история.
5: Да? Ну, да, тоже вот интерес к оружию пошел от шутеров. Угу. Так что им спасибо за это.
4: Вообще, когда приходишь в стрельбу, несколько этапов интереса у стрелка приходит, да? На самом начальном
3: это
4: этапе...
3: Это как-то делится, да, все?
4: Да, на начальном этапе это, вау, боевой пистолет, или просто пистолет, или там винтовка, ружье, пострелять из настоящего оружия. Все, достигаешь, пострелял из настоящего оружия, раз, два, три, и в какой-то момент понимаешь, что просто стрелять уже неинтересно. Начинаешь участвовать в соревнованиях. Ну, понятно, первый раз проигрываешь.
3: Ну, конечно, да.
4: Да, и потом ставишь перед собой целью победить кого-то из стрелков. Понятно, что сразу не ставишь чемпиона победить, ставишь, ну, такого середнячка.
3: Угу.
4: И дальше уже идешь к нему. Как только его перескакиваешь, интересно уже идти дальше. Да, то есть следующего победить. И так, работая над собой, получаются медали.
3: Угу. А, может быть, про оружие немножечко расскажешь, что это вообще?
4: В практической стрельбе есть два направления.
3: Что пользуется, да?
4: Направление для взрослых. Используется огнестрельное оружие. То есть это боевые пистолеты, они ничем не отличаются от тех, которые там у полиции используются, в армии и так далее. Ружья гладкоствольные, в первую очередь ими охотники пользуются. Вот, и карабины, то есть стрельба на дальние дистанции, начиная уже от 300 метров, тоже, в принципе, охотники. Охотники либо военные. Вот. Для детей используется Action Air, это так называемая мягкая пневматика, простым языком страйкбольная. Да, то есть страйкбольное оружие, которое стреляет пластиковым шаром, оно максимально безопасное. Вот. По отношению к огнестрельному оружию это практически бесплатно, потому что сейчас пострелять из огнестрела это
3: очень дорого,
4: катастрофически,
3: да?
4: Дорого. То есть одна тренировка это порядка 12 тысяч.
3: Ух ты, ничего себе.
4: Потому что у нас спортсмен, если за тренировку сделал меньше 200 выстрелов, ну это не тренировка, это разминка.
3: Угу. А давайте мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а позже продолжим наш разговор.
7: Куда сходить с ребенком? В Чудесарию. Здесь горки и батуты, карусели и тарзанка, игровые комнаты во всех районах города. По будням бесплатные поделки с инструктором, а по воскресеньям в 17:00 шоу-программы и мастер-классы. Только до 25 декабря. Назовите промокод ЧУДО30 и получите скидку 30% на билет в игровую комнату. Организатор акции ИП Желаева Мария Владимировна. Подробности по телефону в Брянске 505-855.
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас. Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Ипрозавт» ОВЭ, Украина, ИП-2774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
2: Спортивный четверг на 3-2 радио.
3: Итак, продолжаем мы сегодня разбираться в вопросах практической стрельбы. А закончили мы на оружии, да? Какое бывает?
4: Да, огнестрельное бывает, это для взрослых и для опытных стрелков. И экшенер у нас для детей используется.
3: Угу. У нас тут вопрос поступил в студию. В вольной борьбе есть правило, что спортсмены не должны применять в реальной жизни свои навыки. А как обстоят дела в практической стрельбе? И есть ли сходство с огнестрельным оружием здесь?
4: Смотрите, давайте начнем с истории, да, как родилась практическая стрельба.
3: Да,
4: она родилась в Америке в 76 году. Джефф Купер, военный американский, основал такую стрельбу. На первых порах она была у нас больше прикладная, то есть она пришла из боевой практики. Угу. Вот, более прикладная. Потом образовалась конфедерация практической стрельбы. Россия в том числе входит в эту конфедерацию. И слава богу, с этого года уже наших спортсменов допускают на чемпионат мира, и мы можем участвовать.
3: Это в каком году, ты говоришь?
4: В 1976.
3: Он достаточно молодой, получается, да?
4: Да, вид спорта достаточно молодой. Потом все-таки решили, что это спорт. Раньше в практической стрельбе мишени были с головой.
3: Угу.
4: Да, потом эту голову отрезали, остался такой ромбик, да, чтобы он никаким образом человека уже не напоминал.
3: Чтобы убрать все ассоциации, да?
4: Да, чтобы убрать полностью все ассоциации с боевой стрельбой. То есть это спорт в первую очередь. И никакого отношения он к каким-то боевым вещам не имеет.
3: Угу. А с какого возраста можно заниматься?
4: Можно начинать заниматься даже с 7 лет. По Минспорту разряды можно получать с 11, вот, а заниматься можно с 7. У нас была девочка 6-летняя, занималась, и на первых соревнованиях она маму свою обстреляла.
3: Ух ты, ничего себе.
4: Мама просто очень волновалась, а девочка нет.
3: Это, наверное, мы сейчас говорим про...
4: Экшен-эйр, естественно, про мягкую пневматику.
3: Угу. Ребят, вы давайте подключайтесь к нашему разговору, не молчите, рассказывайте про тренировки, что у вас больше всего, что вам интереснее всего в практической стрельбе вообще. Давай, Аня.
5: Ну, мне нравится в целом комбинация того, что здесь надо и подумать, и пострелять. У меня так подруга пришла как-то со мной на стрельбу, тоже решила начать заниматься, но спустя какое-то время бросила. Я у нее потом спрашиваю, а вот что так, ты спортивная, тебе нравится, ты в зал ходишь? Она говорит, да что-то у вас на самом деле думать надо много. Я думала, тут думать меньше надо, я в зале привыкла, я пришла и нормально, вес потягала, хорошо.
3: Слушай, то есть можно даже как бы сравнить с шахматами, да?
5: Ну вот, да, но в шахматах там физуха, конечно, я думаю, меньше нужна, чем в практической стрельбе, да.
4: С шахматами можно сравнить даже в двух критериях практическую стрельбу. Первое. В практической стрельбе, ну, это технический вид спорта, здесь можно разделить навыки на составляющие. 40% успеха – это чистый технический навык стрельбы. Насколько ты хорошо целишься, насколько ты хорошо попадаешь. Чистая стрельба. 20%, так как это, можно сказать, технический вид спорта, это снаряжение и оружие стрелка. То есть проблема оружия – это проблема стрелка. Насколько оно хорошо у тебя работает, от этого зависит твой результат. И остальные 40% – это насколько хорошо работает у тебя голова. Потому что упражнения всегда разные, ни на одном матче они не повторяются. И для того, чтобы с упражнением ознакомиться, у стрелку дается всего лишь 3 минуты. За 3 минуты нам надо сложить геймплан, понять, какие мишени, откуда мы будем стрелять, где мы поменяем магазин, как будем перемещаться, чтобы сделать это максимально быстро. То есть мы работаем как компьютеры, и все это под огромным прессом адреналина. Я помню свои первые соревнования, я отстрелял упражнения, разрядил оружие, поместил в кобуру и понимаю, что я не помню, как я его стрелял.
3: То есть настолько, да?
4: Да, то есть из головы выбило полностью все, я не помню, настолько высокий уровень адреналина.
3: Ну, а вот про снаряжение, да, ты начал говорить, что входит вообще в состав снаряжения для практической стрельбы, кроме пистолета, понятное дело, ну, кроме оружия?
4: Кроме оружия, кобура, подсумки, в которые помещаются магазин, и спортивный ремень. А относительно других видов спорта, в принципе, это достаточно бюджетно. Одеть ребенка в том же хоккее, это гораздо и гораздо дороже получается.
3: И перчатки, да?
4: Нет, перчатки, ничего этого не нужно. И стрелковые очки.
3: Стрелковые очки.
4: Да, стрелковые очки – это обычные защитные очки.
3: А, ну, то есть просто любые, да, можно как да, строительные взять.
4: Строительные, там велосипедные, какие угодно.
3: Так, Миш, про тренировки рассказывай. Сколько занимаешься вообще в неделю?
6: В неделю я занимаюсь 6 часов. Тренировки делятся.
3: 6 часов это по 2 часа в день?
6: Да, верно. Получается, тренировки делятся у нас на две части. Сначала физуха, обычное упражнение, планка там.
3: Так, так, вот это интересно. Какие упражнения делаете? Планка.
4: Бёрпи, их любимая.
3: Это что?
4: Это сначала отжимание, а потом выпрыгивание вверх после отжимания.
3: А, я понял. Но это достаточно трудозатратно, да?
6: Еще могу отметить одно интересное упражнение для ног. Когда так. Мы совмещаем ноги вместе и приседаем, обычные приседания получается. Сделали 5 раз, 5 повторений, потом мы разводим носки. Конечно, мы это делаем с выпрямленными руками, имитируем стрельбу. И делаем 5 раз с разведенными носками. Потом мы ставим ноги по ширине плеч параллельно. И делаем опять 5 приседаний. И это очень хорошо разминает суставы ног.
3: Надо попробовать.
5: И вместе с тем это еще помогает нам, когда мы стреляем. Иногда в укрытиях есть такие дырки. Иногда они бывают...
3: Типа окна, да?
5: Да. Мы их называем портами. И вот когда у нас нижний порт, нам зачастую нужно очень низко присесть. И если мишени там стоят еще и достаточно широко, то нам нужно не только присесть, нам нужно еще и зачастую перекатываться в этом приседе и как-то еще стрелять. А после этого зачастую еще и надо быстро вырваться из этой позиции в другую, поэтому нам нужно уметь и приседать, и вылезать из этого приседа, и уходить из него.
3: Ну, а ты, Аня, занимаешься стрельбой вместе с мамой, правильно получается?
5: Ну, во многом да.
3: А мама твоя тоже такая уже титулованная, наверное, да? Расскажи.
5: Не, она намного позже начала заниматься. Это вообще очень спонтанно как-то пришло у нас. Это не было чьей-то идеей. Просто я бы сказала, что атмосфера этого всего заразительная. И так много наблюдая за этим, просто в какой-то момент у нее появилось желание просто попробовать тоже. Тоже приехать на какие-то сарелы, тоже зарегаться на них, тоже пострелять. И ей это понравилось, она вот продолжает заниматься теперь.
3: Кто из вас более эмоционально реагирует на поражение в соревнованиях?
5: Ну, наверное, я. Тут, наверное, пока что моя мама умеет сохранять спокойствие.
6: А я думаю, что это я.
3: Так.
5: А может, ну да, ладно, ты тоже, конечно, иногда бывает, выдаешь.
4: Вот я немножко добавлю, как заражение вообще происходит практической стрельбой. Очень редко родители вместе с ребенком приходят и говорят, что мы хотим заниматься вместе. Обычно родители приводят ребенка. Ребенок начинает заниматься, участвовать в соревнованиях. Родители смотрят со стороны. Потом уже начинают понимать сам процесс, болеть за детей. И в какой-то момент родители сдаются и говорят, все, мы тоже участвуем. и начинают заниматься, все равно им ездить вместе с ребенком на соревнования, почему бы и самим тоже не пострелять.
3: Угу. Ну а с чего начинается вообще путь спортсмена по практической стрельбе? То есть вот, допустим, я захотел научиться, да, в этом виде спорта. Что мне нужно для этого?
4: Самое сложное в практической стрельбе – это подняться с дивана и приехать в стрелковый клуб. Сказать, что я хочу заниматься, пройти несколько индивидуальных занятий, если вот мы говорим про занятия в группе, несколько индивидуальных, чтобы подтянуться до общего уровня группы. Угу. Вот, и понять вообще, есть ли желание заниматься данным видом спорта. Потому что у меня, как у тренера, у меня нет задачи заставлять ребенка этим заниматься. Либо ребенок хочет, либо ребенок не хочет. У нас есть некоторые дети, которые перепробовали уже в своей, так сказать, маленькой жизни все. Практически все секции, и родители говорят, они занимаются практической стрельбой, они горят, больше они нигде не задержались.
3: Миш, расскажи по поводу твоих тренировок все-таки. Ты говоришь, что ты занимаешься 3 раза в неделю, правильно?
9: Да, верно.
3: А у тебя бывает так, что ты, допустим, пропускаешь тренировки или наоборот больше ходишь в неделю?
9: Практически не пропускаем. Бывают у нас иногда семинары с выдающимися стрелками, которые мы приходим и смотрим, как они делают особенные приемы некоторые.
3: Угу. Жень, давай поговорим про стрелковый клуб «Феникс». Расскажи о клубе, что там есть вообще, что интересного, чем увлечешь людей.
4: «Феникс». «Феникс», в принципе, это символ возрождения из пепла. Да, родился угу. он после того, как по некоторым причинам пришлось закрыть огнестрельный тир. Вот, и мы с супругой решили, что мы сделаем семейный бизнес, откроем свой объект, где люди могут и развлечься, хорошо провести время, ну и плюс, кто желает, научиться стрелять. То есть у нас направление есть и классическая пневматика, в случае, если потренироваться к сдаче ГТО можно у нас, есть лазерные интерактивные тиры, не путать с игрушкой, то есть это профессиональный тренажер.
3: Как это выглядит, да?
4: Экран, на него проецируется изображение, изображение может быть разное. Для занятий это мишени, для самых маленьких там всякие скелеты, акулы, рыбы, угу. пираты и так далее.
3: Такой детский вариант, да?
4: Да, детский вариант, можно и заниматься именно правильному прицеливанию, стрельбе, можно и развлекаться. Вот, и направление страйкбольное, в том числе вот Action Air. То есть есть еще и автоматы, если просто развлечься, пострелять, страйкбольный.
3: Угу. Вот в практической стрельбе, как мы уже поняли, важны точность и скорость принятия решений. Что из этого сложнее всего развить у начинающего спортсмена?
4: У начинающего спортсмена проще всего, вернее, сложнее всего заставить начинающего спортсмена не спешить. Да, потому что угу. как только спортсмен набирает скорость, у него резко падает точность.
3: Спешка нужна при ловле блох, как говорится.
4: Да, именно так. То есть пропадает точность, а на скорости точность подтянуть уже невозможно никакими способами. То есть в первую очередь в самом начале нужно не спешить и сконцентрироваться на точности. То есть все-таки это стрельба, в стрельбе нужно попадать.
3: Угу. А как практическая стрельба вообще развивает в человеке за пределами спортивной площадки какие-то качества?
4: Скорость принятия решений. Потому что мы работаем под адреналином, нам нужно быстро понимать, что мы делаем. Дальше, оптимизация процессов. То есть мы должны максимально быстрым, точным способом пройти упражнение. Оптимально пройти для того, чтобы мы не сделали ни одного лишнего шага, не сделали ни одного лишнего переноса оружия и в нужном месте поменяли магазин.
3: Угу.
4: Стрессоустойчивость, да, потому что пресс адреналина, он огромный. И чем больше мы участвуем в соревнованиях, тем менее на нас этот адреналин уже оказывает влияние.
3: Угу. Ребят, ну а вам чем помогает?
5: Я бы вот еще добавила, что спорт в любом случае дисциплинирует. Потому что есть банально вот правила безопасности, и вот с ними ты скорее дрессируешь себя, нежели их как-то запоминаешь. Ты вот должен просто забить это себе в подкорку, чтобы понимать, что в первую очередь тебе нужно пройти все безопасно. Это, в принципе, самый простой способ, наверное, дисквалифицироваться с соревнований. Это накосячить с безопасностью.
3: Угу.
5: Достать...
3: Это самое первое, самое важное, да?
5: Да. Это в целом на... В первом занятии, по большей части, ты будешь скорее по безопасности работать. Тебе объяснят, как безопасно работать с оружием и как, собственно, делать так, чтобы тебе было весело и безопасно.
3: Ну-ка, объясни-ка мне, как правильно безопасно с оружием обращаться.
4: Ну, кодекс стрелка, четыре правила.
5: Есть четыре правила простых.
3: А, кодекс даже есть, да?
5: Да. Угу. Ну, его называют кодексом, но на деле это просто четыре правила простых.
3: Угу.
5: Первое, обращаться с любым оружием, будто оно боевое и заряженное. Это в целом...
3: Даже ружье на стене, да, может выстрелить.
5: Да, да, да, да. Второе, это никогда не держать палец на спуске, прежде чем не начнешь стрелять. Третье, это знать свою цель и что за ней. Это, конечно, больше актуально, вот часть «что за ней» для боевого оружия, но... Даже страйкбольное, например, картонную мишень обычную, оно пробьет насквозь.
3: Да, серьезно.
5: И поэтому это тоже важный момент. И...
4: Никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять.
5: Туда, куда не хочу стрелять.
3: Угу, угу.
4: Эти четыре правила, они написаны кровью. Да, и благодаря этим четырем правилам, как я уже... Про шахматы начал, но не закончил.
3: Угу.
4: По безопасности практическая стрельба... сопоставимо с шахматами. То есть, учитывая то, что стреляют из боевого оружия, там уже, наверное, больше 100 человек ежегодно в мире бегают, стреляют. И в шахматах, и в практической стрельбе было всего по одному летальному случаю.
3: Вот так вот. Можно сказать, что один из самых безопасных видов спорта.
4: 3 года назад практическая стрельба лидировала.
3: Вот так вот. Казалось бы, да, оружие есть, ну, как бы, можно куда-то не туда случайно выстрелить, но нет.
4: Здесь смысл в чем, что любое нарушение безопасности карается дисквалификацией не с упражнения, а с соревнования.
3: Да, вообще полностью.
4: Да, то есть ты можешь приехать на другой континент, оплатить участие, оплатить дорогу, гостиницу.
3: Как обидно будет.
4: Да, и не сделать ни одного выстрела и быть дисквалифицированным. Просто достать оружие там, где его доставать нельзя.
5: Или у тебя окажется неразряженное оружие, ты приходишь в зону безопасности, достаешь оружие, передергиваешь затвор, у тебя выпадает патрон, и ты едешь домой.
3: И все.
5: На этом твои соревнования закончились.
3: И до свидания.
5: Да.
3: Понятно. Ребят, давайте прервемся на рекламу и сразу после снова продолжим.
10: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
12: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
14: Это страсть. Это рок.
2: Спортивный четверг.
3: У микрофона, как всегда, я, Кирилл Пухляков. Вы слушаете «Спортивный четверг». И мы тут сейчас на рекламе общались, и Женя рассказал две интересных истории про дисквалификацию и про шахматы. Расскажи, пожалуйста, в эфире.
4: Да, у меня товарищ поехал на чемпионат мира в Грецию, на остров Родос. И в первый день стрельбы, нарушил меры безопасности и его дисквалифицировали. Вот, он уже оплатил 2000 патронов, ему их отдали, и назад их никто принимать не собирался. Соответственно, что ему осталось делать в Греции? Да, он сидел на берегу, пил метаксу и кидал патроны в море.
3: Это да, конечно. А про шахматы что-то там еще? Ты говоришь, вот это не смешная история, да, про летальный случай?
4: Да, это на чемпионате Португалии вроде бы было. Потерял сознание спортсмен и упал на шахматы.
3: То есть он, получается, глазом, да, упал?
4: Да, да, да.
3: Все.
4: Вот. Да. А в практической стрельбе тоже это не за счет нарушений мер безопасности, это за счет случайности. Упал пистолет, упал очень неудачно и выстрелил.
3: Да, я вот, кстати, думал, что это из области фантастики, что пистолет может упасть и выстрелить. Это все-таки...
4: Это случай один на миллион. Может быть, даже больше, потому что нормальный, исправный пистолет,
3: никогда, да,
4: его можно кидать об землю, и он не выстрелит ни при каких раскладах.
3: То есть что-то там было не так.
4: Да, когда я на огнестрельных дисциплинах занимался, я всегда учил спортсменов, что в случае, если начинает пистолет падать, кидай его на землю, ни в коем случае не лови. Потому что если он упадет на землю, результат будет один. Тебя дисквалифицируют, но все останутся живы. Если ты начинаешь в полете оружие ловить заряженное, то здесь вариантов может быть уже несколько.
3: То есть можно курок зацепить,
4: плохие.
3: Да?
4: Да, курок спусковой зацепить. Крючок.
3: Ну а вообще у тебя бывали такие случаи, когда падало оружие?
4: Бывало. Вот, но здесь ничего такого нет.
3: Ну это, видимо, как-то на мандраже, наверное, да, или...
4: Но здесь зависит от того, оно упало во время выполнения упражнения, это дисквалификация. Либо оно просто выпало из кобуры у тебя, когда ты шел между упражнениями. То в этом случае надо просто позвать судью, он его безопасно поднимет, проверит, что оно разряжено, поместит тебе в кобуру, и на этом история закончится благополучно.
3: Ясно. Миш, а ты вот не рассказал, чем тебе практическая стрельба помогает вне занятий?
9: В первую очередь терпение. Практика неоднократно показывала, что когда ты ускоришься, то начинает все идти не по плану. Поэтому иногда лучше стоит замедлиться просто.
3: То есть с терпением у тебя все в порядке?
9: Думаю, да.
3: Ну, отлично. Давайте поговорим о возрасте, когда все-таки лучше всего заходить в этот вид спорта.
4: Заходить можно в любом возрасте. У меня есть спортсмены, начиная от 8 лет. Но самых маленьких у меня супруга с ними занимается, их ведет. И до 65. Спортсмены возрастные. Да, у возрастных спортсменов, конечно, все идет гораздо тяжелее. То, что молодые схватывают за одно занятие, там со взрослыми нужно гораздо больше занятий, больше времени тратить. Еще вот тоже интересный случай. У меня был дедушка, еще когда огнестрельная тема это вся была, 70 лет. Он говорит, моя мечта была пострелять, вот я пришел к вам на секцию, я буду с вами заниматься все время, кроме лета, потому что летом мне надо полоть грядки.
3: Ну да, а что же еще делать? Как устроены вообще соревнования и что стоит за победой?
4: Соревнования, то есть собираются стрелки, есть так называемые группы, в которых они стреляют, скводы, все стрелки на эти небольшие группы, там от 5 до 8 человек делятся, и независимо работает множество упражнений, то есть если большие соревнования, 24 упражнения работают независимо. И вот эта маленькая группа по очереди упражнения отстреляли, они переходят на следующий. На каждом упражнении обязательно должны быть судьи. Если большой матч, допустим, там чемпионат России, то работает порядка 50 судей на одном матче.
3: Угу. Какие соревнования тебе было сложнее всего организовать?
4: Самые сложные соревнования у меня были, наверное, это мой первый чемпионат России. До этого я когда проводил соревнования, они были типа дружеского мероприятия. Дружеского мероприятия, где все стрелки любят друг друга, все друг другу братья, да, а когда начался чемпионат России, то ты понимаешь, что это война, да, где стрелки за результат, за малейшее какое-то преимущество готовы землю грызть, чтобы вот это преимущество получить.
3: Там доли секунды может, да, все решить?
4: Доли секунды, да, потом жалобы всякие шли в судейскую коллегию, что ему там дали посмотреть, не дали посмотреть, а вот они так делали, а мы так делаем и так далее.
3: Но судьям вообще тяжело, да, работать?
4: Тяжелее всего главному судье, потому что он за все это отвечает.
3: Отвечает за все. Да, ребята, расскажите о том, в каких вы соревнованиях участвовали и где было сложнее всего, где легче всего, Ань.
5: Наверное, самым в целом и интересным, и сложным был вот финал Кубка России в Питере, который проходил. Там было 24 упражнения, и стрелялись они в 2 дня.
3: Угу.
5: Самое смешное, то что по итогу там часть упражнений еще и сняли, и получается, что их даже, по сути, не нужно было стрелять.
3: Угу.
5: Одно из них сняли достаточно забавно. Оказывается, в один из дней один из сквотов проходил его так, что одно из укрытий стояло чуть-чуть в сторону. Из-за этого с одной из позиций было видно мишень, которую другим не было видно.
3: А-а-а.
5: И вышло так, что те, кто проходили, вот пока это не заметили, они имели преимущество, нежели те, кто проходили уже, когда это поправили.
3: Угу.
5: И изначально это упражнение не планировали снимать, но вот получилось, как получилось.
3: Угу. Так, ну и Миш, давай расскажи.
9: Я тоже могу сказать слово про соревнования в Петербурге. Получается, на одном из упражнений так вышло, что оружие начало стрелять как помповое. Вот знаете, как у пиратов.
3: Угу.
9: И в итоге я стрелял это упражнение за 3 минуты, когда другие стрелки отстреливали его за 20
5: секунд.
3: Я понял, да. За 20 секунд. Ясно. Как у нас вообще в Брянской области обстоят дела с развитием этого вида спорта?
4: В Брянской области есть стрелковый клуб «Брянск», в том числе, да, там огромнейшее, да. Отличное стрельбище, где можно проводить любого уровня соревнования. Сейчас мы планируем провести соревнования по экшен-эйру.
3: Угу.
4: Вот, ну, пока в нашей области с безопасностью еще так себе, да, то мы откладываем этот момент, к нему просто готовимся, и как только можно будет, сразу же большие соревнования брянские проведем.
3: Угу. А давайте мы прервемся еще на рекламу, на небольшую, и сразу после опять продолжим.
15: 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 9. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
16: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 8-800-700-0205.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120-Б. Телефон 8-800-230-4-59-60.
8: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
11: Спортивный четверг.
12: На завершающей стадии у нас спортивный четверг. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Евгений Ловцов, Анна Апокина и Михаил Маслов. И говорим мы про практическую стрельбу. Про этот интересный, как оказалось, и очень даже увлекательный вид спорта. Есть ли какие-то физические ограничения вообще и критерии, может быть, в практической стрельбе?
13: Ну, смотрите, если человеку можно заниматься обычной физкультурой, да, если нет освобождения, допустим, в школе от физкультуры, то практической стрельбой заниматься можно. Угу. То здесь ни возраст, ни какие-то физические возможности особой роли на начальных этапах не имеют.
12: В любом случае, если ты хорошо физически развит, да, это будет очень способствовать результату.
13: Да, большие успехи достигаются тем, кто занимался до этого какими-то высококоординированными видами спорта. То есть это гимнастика, это единоборство. Атлетика какая-то, то есть по скорости, где на скорости умеют работать. Да, и высокая концентрация. В практической стрельбе проще.
12: А можно ли начать знакомство с практической стрельбой именно с Action Air?
13: Да, я думаю, что нужно, потому что это самый, во-первых, бюджетный вариант. Во-вторых, сейчас, по крайней мере, в России такая тенденция. Дети, которые, допустим, с 11 лет занимались в Action Air, после того, как они переходят в огнестрельные дисциплины, они там шансов никому не дают. Потому что Action Air, он гораздо более динамичный. То есть скорости там абсолютно другие, скорости реакции тоже абсолютно другие, гораздо быстрее, чем в огнестреле. Вот. Плюс это более доступно. То есть, если, как я уже говорил, тренировка одна стоит достаточно дорого, огнестрельная, то в страйкболе, если у тебя там свой пистолет, ты можешь тренироваться где угодно, в гараже, дома можно коробку поставить, повесить мишени, заниматься. Если свой дом, можно во дворе заниматься. И стоит это совсем недорого. То есть нужно купить шары и купить газ. Комплект что-то около 1500 стоит.
12: Ну, в принципе, да.
13: На 4000 выстрелов.
12: Ну да, можно сказать, вообще копейки, да, грубо говоря.
13: Да, это очень дешево, и заниматься можно очень плотно. И достигать результата. Вот был недавно случай, приехала девочка 17-летняя на огнестрельные соревнования, всех сделала и уехала. Включая мужиков.
12: Вот так вот.
13: У нас есть такое понятие, как линия борща. То есть первое место, верхнее место девушки. Да, все мужики, которые под этим местом, должны варить борщ.
12: Это хорошее, это интересное правило такое, да. Про заблуждения немножечко. Какие самые распространенные есть вот мифы, заблуждения о практической стрельбе?
13: Ну, вообще о стрельбе то, что это скучно. Да, практическая стрельба — это такой вид спорта. Во-первых, он сам по себе динамичный. Во-вторых, особенно в детском возрасте, нашим ребятам очень нравится ездить на соревнования. То есть это общение со сверстниками, это новые города.
12: Атмосфера, да?
13: Атмосфера, да. Вот мы были в Питере, то есть мы покатались на лодках и посмотрели сам Питер. То есть кроме самой практической стрельбы, еще сопутствующее общение идет.
12: Угу. Ну, атмосфера на соревнованиях, конечно, классная, да? Помимо стрельбы, вы что там еще у вас, какие движники вообще бывают?
0: Дуэлька в конце есть. Это когда вот уже закончилось основное соревнование, берутся лучшие стрелки по категориям, и эти стрелки стоят вот вдвоем, у них перед ними группа мишеней, их нужно отстрелять на скорость быстрее, чем человек, который рядом с тобой стоит.
13: Металлические падающие мишени, да. Как раз таки в анонсе в нашем, да, в первом видео, это дуэльная стрельба. Это самая адреналиновая вещь. Нужно отстрелять 8 мишеней металлических, чтобы они упали. Быстрее, чем твой соперник, который стреляет параллельно с тобой.
12: Вот так вот.
13: Да, сменить магазин и финальный поппер, который находится под углом. То есть в любом случае один из них окажется ниже. То есть чей оказался снизу, тот и победил.
12: Ну а в каких городах вообще бывали вы, ребят, на соревнованиях? Кроме Питера.
0: Москва, Курск и... Ну, в принципе, все, да.
11: Ну, я поправлю, конечно, не Москва, а Балашиха.
0: Ну,
11: Московская
0: Балашиха, область. Да.
12: Ну, а вообще много в разных городах устраивают? В каких городах чаще всего?
13: Москва, Питер, Рязань, Псков, Курск. Очень много городов. Мы не говорим то, что находится уже за Уралом, потому что там тоже своя жизнь, тоже очень много соревнований проводится, но, к сожалению, нам туда не попасть, потому что это либо очень долго, либо очень дорого получается.
12: Ну, давайте мы немножечко вернемся к началу нашего разговора и все-таки проговорим, каким должен быть человек, чтобы добиться успеха в этом виде спорта.
13: На первом месте целеустремленный, да, потому что в первое время, кажется, практическая стрельба — это вот по фану, это весело, так интересно, вот. Но если мы говорим об этих двух сакральных словах, да, вид спорта, вот там уже начинается целеустремленность. То есть надо брать какой-то один элемент и его оттачивать очень долго и муторно.
0: Это в целом самое сложное, потому что когда вот этот конфетно-букетный период сначала проходит, когда ты еще вот, ой, блин, это что-то новое, мне интересно, я замотивирован, когда этот период проходит, а он пройдет в любом случае, если не остается вот этой мотивации внутренней, то как бы ты ни пытался что-то в себя вложить, чему-то научиться, у тебя результат застопорится на месте.
12: Миш, ты как считаешь?
11: Главной мотивацией, я думаю, это, конечно же, результат. Без результата, я думаю, никто бы дальше не стал заниматься.
12: Результат важен, да. Да. Я согласен.
11: То есть особенно вот отслеживание процесса, вот это, навыки, которые ты оттачиваешь тренировками.
13: Причем в практической стрельбе нету, допустим, как в беге, абсолютного результата там, по времени. У нас результат относительный, относительно человека, который лучше всех выполнил упражнение. То есть ему выдается 100%, то есть поделили мы наши очки на время, получили цифру. У него 100%, если у тебя половина от этой цифры, то это получается у тебя 50%, и в копилку матча уже вот эта сумма идет. Вот. И понятно. На матчах можно смотреть, какой процент от победителя ты занял. Если он растет, ты молодец. Угу. Если не растет, значит, где-то что-то делаем не так.
12: У нас остается совсем немного времени. Давайте мы сейчас проведем коротенечко-коротенечко блиц. Я задаю вопрос, и по очереди Евгений, Миша, Аня. Отвечаем, да? Победа или личный рекорд?
0: Личный рекорд.
13: Личный рекорд.
11: Личный рекорд.
12: Тренировка или соревнование?
0: Тренировка.
13: Соревнование.
11: Соревнование.
12: Самый важный спортивный навык?
0: Стабильность.
13: Стабильность.
11: Стрессоустойчивость.
12: Самая сильная эмоция после победы?
0: Радость.
13: Радость, наверное, да.
11: Умиротворение.
12: Вот так вот. Что начинать... Что труднее, начинать или не бросать?
0: Не бросать.
13: Труднее не бросать.
11: Не бросать.
12: Ну и на этом, наверное, мы наш блиц завершим, потому что у нас осталось совершенно мало времени. Ребят, я очень рад, что вы пришли в эту студию, и мы отлично пообщались. Спасибо вам огромное.
13: Спасибо.
0: Вам спасибо.
11: И вам спасибо.
12: Всего хорошего.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук указал на задачи, поставленные перед ним как руководителем субъекта Федерации президентом России Владимиром Путиным. В числе первостепенных задач, по словам главы региона, обеспечение безопасности, реализация программ социальной поддержки жителей и экономического развития Брянщины. Губернатор подчеркнул, президент последовательно реализует эти направления и поручает руководителям приграничных регионов действовать аналогично. Кардинальных изменений в составе управленческой команды региона не ожидается. Упор будет сделан на местные кадры, а также будет вестись постоянная донастройка регионального правительства. В Брянской области недавно был назначен заместитель губернатора по экономическому развитию. Ранее такая должность отсутствовала. Почти 10 тысяч школьников и более 2 тысяч студентов средних профессиональных образований организации учатся дистанционно в Брянской области из-за оперативной ситуации в районах, прилегающих к государственной границе. Как сообщили в правительстве региона, оперативная ситуация в области не позволяет в полном объеме осуществлять деятельность образовательных организаций, находящихся в непосредственной близости к госгранице. В 7 муниципальных районах области – Климовском, Погарском, Севском, Суземском, Трубчевском, а также Стародубском и Новозыбковском – удаленно проводит обучение 71 школа. Наряду с этим в указанных муниципалитетах очно продолжают работу 37 учреждений общего образования, это почти 5 тысяч школьников. Кроме того, функционирует 8 средних профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются почти 2500 студентов. 6 учреждений среднего профессионального образования ведут процесс дистанционно для более чем 2000 обучающихся. 325 квартир получили медицинские работники в Брянской области. Жилищный вопрос врачей рассмотрели на заседании Комитета региональной думы. Как ранее отмечал губернатор Егор Ковальчук, в регионе продолжается модернизация системы здравоохранения. По словам руководителя области, главный финансовый документ Брянщины предусматривает дальнейшую работу по обеспечению жильем медицинских специалистов. Егор Ковальчук подчеркнул, кроме того, доступности медицинской помощи населению, а также повышению качества и эффективности медицинских услуг как важнейшего аспекта в соответствии с национальным проектом здравоохранения, сегодня в Брянской области уделяется самое пристальное внимание. Семья Поляковых из Брянска победила в номинации «Семья защитника Отечества». Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в этом году всероссийский конкурс «Семья года» собрал без малого 12 тысяч заявок от участников со всей страны. Награду Марине Поляковой вручили статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и герой России Людмила Балилая. Церемония состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Глава семьи Павел Поляков не смог принять в ней участие, поскольку сейчас он несет службу, как и подобает настоящему защитнику Отечества. Ну, конечно, мысленно был рядом со своей супругой и детьми. Как ранее отмечал губернатор Егор Ковальчук, в настоящее время на Брянщине установлено более сотни мер поддержки участникам спецоперации на Украине и членам их семей, которые реализуются как за счет средств областного бюджета, так и выделенных федеральных средств. Проделана огромная работа, благодаря которой создана принципиально новая система социального сопровождения. В ее основе лежит индивидуальный подход к каждому герою и его семье, который обеспечивают социальные координаторы. Завтра в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 9 тысяч проб на грипп птиц исследованы в брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. По результатам лабораторных исследований специфические антитела к данному заболеванию обнаружены не были. Полученные

Данные свидетельствуют о стабильно благополучной обстановке в хозяйствах области и сопредельных регионов, а продукция птицеводства является безопасной. Появление новых высокопатогенных штаммов возможно в любой момент, поэтому регулярные лабораторные исследования позволяют обнаружить угрозу на ранней стадии. Брянская испытательная лаборатория проводит серологические и молекулярно-биологические исследования биоматериала на наличие вируса гриппа птиц. Получить подробную информацию о том, как правильно отбирать биоматериал для проведения исследований по выявлению того или иного заболевания, можно по адресу Брянский район, село Супонев, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Парасанов ОБ. ОБ 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный сос. Пакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбьюши. Он очень добрый был и крепкий монах.

0: чтоб каждый научился верить.
1: Три-два радио. Ты все правильно делаешь.

0: 967-0205.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 8. На небе небольшой дождь, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: День работника дорожного хозяйства в правительстве Брянской области. Подробности в репортаже Кирилла Новикова.
2: В Брянской областной детской библиотеке открылся первый просветительский досуговый детский центр «Вечный двигатель». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: Брянский областной театр юного зрителя готовится представить на суд публики премьеру. На генеральном прогоне музыкального спектакля побывала я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Куда сходить с ребенком? В чудесарию. Здесь горки и батуты, карусели и тарзанка, игровые комнаты во всех районах города. По будням бесплатные поделки с инструктором, а по воскресеньям в 17.00 шоу-программы и мастер-классы. Только до 25 декабря. Назовите промокод «Чудо-30» и получите скидку 30% на билет в игровую комнату. Организатор акции ИП «Желаева» Мария Владимировна. Подробности по телефону в Брянске 505-855.
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Сегодня в информационной программе события на телеканале «Брянская губерния».
1: День работника дорожного хозяйства в правительстве Брянской области. Подробности в репортаже Кирилла Новикова.
2: В Брянской областной детской библиотеке открылся первый просветительский досуговый детский центр «Вечный двигатель». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: Брянский областной театр юного зрителя готовится представить на суд публики премьеру. На генеральном прогоне музыкального спектакля побывала я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Новогодний корпоратив

0: 67-02-05.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
4: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
5: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Легендарный хор Турецкого празднует 35-летие. Концерт состоится во Дворце культуры БМЗ 20 октября. В юбилейном шоу будут представлены произведения, отвечающие изысканным вкусам слушателя. Фрагменты бессмертной классики, мировые поп-хиты, всеми любимые народные песни, а также авторское творчество коллектива. Хор Турецкого – это уникальное явление в истории российской музыки. Их творчество ярким пламенем пронеслось сквозь года, и сегодня разгорается только ярче. Уже 3,5 десятилетия они зажигают сердца слушателей по всему миру. Уникальное многоголосие, охватывающее невероятные 4,5 октавы, от глубокого баса профунда до пронзительного мужского сопрано. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября.
5: Организатор акции «Парасал» ОВЭ «Огранки» 320-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 8. На небе небольшой дождь, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Рок-н-ролла здесь нет. В этом городе нет рок-н-ролла. Рок-н-ролл.

0: Реклама.
1: Куда сходить с ребенком? В чудесарию. Здесь горки и батуты, карусели и тарзанка, игровые комнаты во всех районах города. По будням бесплатные поделки с инструктором, а по воскресеньям в 17:00 шоу-программы и мастер-классы. Только до 25 декабря. Назовите промокод «Чудо-30» и получите скидку 30% на билет в игровую комнату. Организатор акции ИП Желаева Мария Владимировна. Подробности по телефону в Брянске 505-855.
0: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио.

0: Вестись постоянная донастройка регионального правительства. В Брянской области недавно был назначен заместитель губернатора по экономическому развитию. Ранее такая должность отсутствовала. 325 квартир получили медицинские работники в Брянской области. Жилищный вопрос врачей рассмотрели на заседании Комитета региональной думы. Как ранее отмечал губернатор Егор Ковальчук, в регионе продолжается модернизация системы здравоохранения. По словам руководителя области, главный финансовый документ Брянщины предусматривает дальнейшую работу по обеспечению жильем медицинских специалистов. Егор Ковальчук подчеркнул, кроме того, доступности медицинской помощи населению, а также повышению качества и эффективности медицинских услуг как важнейшего аспекта в соответствии с национальным проектом здравоохранения, сегодня в Брянской области уделяется самое пристальное внимание. Владимир Путин заявил, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии на новый уровень выходит киберугроза в отношении экономики, логистики, транспорта и социальной сферы, а также систем жизнеобеспечения и госуправления. По словам президента, для нивелирования этих факторов необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности. Глава государства указал, Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях, от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. Технологии искусственного интеллекта несут много добра и выгоды и повышают эффективность, но и попытки целого ряда государств использовать новые технологии, чтобы превратить искусственный интеллект в оружие, несут и таят угрозы для целых секторов экономики любой страны. Россия не является исключением и должна быть готова к подобным вызовам, подчеркнули в Кремле. В Государственной Думе поручили проверить рост тарифа жилищно-коммунального хозяйства в регионах. В Нижней Палате Российского Парламента отмечают, где-то повышение укладывается примерно в 11%, в отдельных же регионах доходит до 22%. В отличие от январской индексации, октябрьская сильнее скажется на бюджетах россиян. Депутатам предписано изучить ситуацию по каждому субъекту и оценить, насколько такой рост обоснован. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышения признают необоснованными. Подчеркивается, в регионах, где тепло и водоснабжение передано концессионным организациям установлена рентабельность, что может влиять на уровень роста тарифов. Предлагается рассмотреть возможность отказа от концессионной модели в пользу государственного предприятия для усиления контроля и снижения тарифов. Завтра в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 9 тысяч проб на грипп птиц исследовано в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. По результатам лабораторных исследований специфические антитела к данному заболеванию обнаружены не были. Полученные данные свидетельствуют о стабильно благополучной обстановке в хозяйствах области и сопредельных регионов, а продукция птицеводства является безопасной. Появление новых высокопатогенных штаммов возможно в любой момент, поэтому регулярные лабораторные исследования позволяют обнаружить угрозу на ранней стадии. Брянская испытательная лаборатория проводит серологические и молекулярно-биологические исследования биоматериала на наличие вируса гриппа птиц. Получить подробную информацию о том, как правильно отбирать биоматериал для проведения исследований по выявлению того или иного заболевания, можно по адресу Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Мы обязательно.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: День работника дорожного хозяйства в правительстве Брянской области. Подробности в репортаже Кирилла Новикова.
2: В Брянской областной детской библиотеке открылся первый просветительский досуговый детский центр «Вечный двигатель». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: Брянский областной театр юного зрителя готовится представить на суд публики премьеру. На генеральном прогоне музыкального спектакля побывала я, Светлана Кондрасева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 8. На небе небольшой дождь, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: День работника дорожного хозяйства в правительстве Брянской области. Подробности в репортаже Кирилла Новикова.
2: В Брянской областной детской библиотеке открылся первый просветительский досуговый детский центр «Вечный двигатель». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: Брянский областной театр юного зрителя готовится представить на суд публики премьеру. На генеральном прогоне музыкального спектакля побывала я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Самое первое, что стоит усвоить, конфликт батарей и двигателей внутреннего сгорания очень резко обострился. Уже сегодня законодатели моды и технологий, детище китайского автопрома, совершенно не боясь, внедряют долгожданную систему ультрабыстрой подзарядки, 5-минутной для запаса хода в 400 км, таким образом не дольше заправок обычным топливом. Как бы того ни хотелось прежним лидерам, сегодня их позиции утрачены и, пожалуй, безвозвратно. Поскольку китайцы мало того, что уже не оглядываются на некогда создателей трендов, в основном ориентируясь прежде всего на внутренний рынок, так еще и сами активно реализуют свои технологии на площадках и платформах тех, кто по привычке еще кичится звездами, кольцами, всякой живностью на капотах, разумеется, об этом не крича. Все больше экспертов сходится во мнении, еще чуть-чуть, каких-то 5-10 лет, что по масштабам истории буквально щелчок пальцем, и все вокруг будет сплошным Китаем. Имеется в виду автомобильная промышленность, конечно. Это и плюс, и минус, поскольку машина, ну, во всяком случае, у нас пока дорогое имущество, которое покупают с прикидом на несколько лет, а лучше десятилетий. Сами понимаете, по каким причинам, вдаваться в детали не буду, обидно, конечно, за нашего брата. А вот в Китае процесс создания новой модели сокращен примерно до 2 лет. Наряду с этим увеличивается еще и унификация. Также сокращаются временные и финансовые затраты, делая автомобили более доступными. А автомобильную промышленность в Китае сегодня — это вообще глобальная машина, которая практически в режиме реального времени перекраивает карту мирового производства. Например, BYD уже обогнал Tesla. Xiaomi за 2 года вошел в топ-5 в Китае. Volkswagen закрывает свои заводы в Германии и строит их в Шэньчжэне. Как вам такое? Это реаль. В первом полугодии нынешнего года Китай произвел и продал 15 миллионов автомобилей. Это больше, чем вся Европа и Соединенные Штаты вместе взятые. Но дело не в количестве. Дело в том, что каждый второй автомобиль в мире теперь уже практически китайский. Каждый третий премиальный седан в Дубае – китайский. Каждый четвертый кроссовер в России – китайский. И это только начало.
1: Автомобильные факты.
0: Присказка сегодня получилась длинной, но как-то распирает меня сегодня. Давайте же все-таки вернемся к тому, с чего я начал. А уже обозначил я соперничество ДВСок и электричек. Да, у нас в стране в настоящее время все заточено под транспортные средства на сероводородном топливе. У меня гибрид, как я уже говорил. С зарядками беда. Поэтому распространение альтернативных автомобилей, конечно, будет идти, но темпы так себе, поскольку экономические выгоды как электричек, так и гибридов пока получаются только при наличии зарядки дома. Общедоступные станции со стоимостью 1 киловатта в 25 рублей уже невыгодны, а их владельцы, почуяв маржу, которую можно получить в увеличении количества таких вот тачек, сразу отреагировали на запрос, повысив цены. Если 3 месяца назад я заправлял автомобиль по 21 рублю за киловатт, то сейчас плюс 4 рубля сверху. Поэтому, если вы в раздумьях, переходить или нет на гибрид или электричку, вы должны четко понимать, при наличии дома розетки это очень выгодное транспортное средство, без нее такая себе история. Еще один момент, на который очень хочется обратить внимание, это наличие различных помощников в нынешних автомобилях, которые сегодня присутствуют практически во всех китайцах стоимостью, ну, чуть-чуть выше среднего. А ранее они были доступны только в топах и люксах европейцев и японцев. Все это, конечно, здорово и классно, но только для работы таких помощников должна быть дорога предельно ясная и четкая. Со всеми разметками, корректно установленными знаками, самое главное, чистая, особенно в зимнее время года. К чему нам с миллионами километров дорог в стране еще идти и идти. Повествование сегодня получилось какое-то сумбурное с одной стороны, но с другой стороны вы наверняка уже поняли, что имелось в виду. Главные тренды, которые складываются на мировом автомобильном рынке, и наша приспособленность к этим трендам. А так, количество новых автомобилей в России тоже растет, что, несомненно, является сигналом к тому, что не все так плохо. Так что не стоит ныть и хлюпать. Двигаемся дальше. Удачи!
1: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 8. На небе небольшой дождь, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту оператора БПВА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата. Справки по телефонам 8-900-362-5954 или 8-930-822-0522.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук указал на задачи, поставленные перед ним как руководителем субъекта Федерации президентом России Владимиром Путиным. В числе первостепенных задач, по словам главы региона, обеспечение безопасности, реализация программ социальной поддержки жителей и экономического развития Брянщины. Губернатор подчеркнул, президент последовательно реализует

время осуществляют деятельность образовательных организаций, находящихся в непосредственной близости госграницы. В 7 муниципальных районах области – Климовском, Погарском, Севском, Суземском, Трубчевском, а также Стародубском и Новозыбковском – удаленно проводит обучение 71 школа. Наряду с этим в указанных муниципалитетах очно продолжают работу 37 учреждений общего образования, это почти 5000 школьников. Кроме того, функционирует 8 средних профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются почти 2500 студентов. 6 учреждений среднего профессионального образования ведут процесс дистанционно для более чем 2000 обучающихся. 325 квартир получили медицинские работники в Брянской области. Жилищный вопрос врачей рассмотрели на заседании Комитета региональной думы. Как ранее отмечал губернатор Егор Ковальчук, в регионе продолжается модернизация системы здравоохранения. По словам руководителя области, главный финансовый документ Брянщины предусматривает дальнейшую работу по обеспечению жильем медицинских специалистов. Егор Ковальчук подчеркнул, кроме того, доступности медицинской помощи населению, а также повышению качества и эффективности медицинских услуг как важнейшего аспекта в соответствии с национальным проектом здравоохранения, сегодня в Брянской области уделяется самое пристальное внимание. Семья Поляковых из Брянска победила в номинации «Семья защитника Отечества». Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в этом году всероссийский конкурс «Семья года» собрал без малого 12 тысяч заявок от участников со всей страны. Награду Марине Поляковой вручили статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и герой России Людмила Балилая. Церемония состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Глава семьи Павел Поляков не смог принять в ней участие, поскольку сейчас он несет службу, как и подобает настоящему защитнику Отечества. Ну, конечно, мысленно был рядом со своей супругой и детьми. Как ранее отмечал губернатор Егор Ковальчук, в настоящее время на Брянщине установлено более сотни мер поддержки участникам спецоперации на Украине и членам их семей, которые реализуются как за счет средств областного бюджета, так и выделенных федеральных средств. Проделана огромная работа, благодаря которой создана принципиально новая система социального сопровождения. В ее основе лежит индивидуальный подход к каждому герою и его семье, который обеспечивают социальные координаторы. Завтра в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 9 тысяч проб на грипп птиц исследованы в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. По результатам лабораторных исследований специфические антитела к данному заболеванию обнаружены не были. Полученные данные свидетельствуют о стабильно благополучной обстановке в хозяйствах области и сопредельных регионов, а продукция птицеводства является безопасной. Появление новых высокопатогенных штаммов возможно в любой момент, поэтому регулярные лабораторные исследования позволяют обнаружить угрозу на ранней стадии. Брянская испытательная лаборатория проводит серологические и молекулярно-биологические исследования биоматериала на наличие вируса гриппа птиц. Получите подробную информацию о том, как правильно отбирать биоматериал для проведения исследований по выявлению того или иного заболевания, можно по адресу Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 327717, код Брянска 4832. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 8. На небе небольшой дождь, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: бизнеса. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что прошедшее автошоу в Пекине наглядно показывает, каким будет мировая автомобильная индустрия завтра. Прогулявшись по виртуальной выставке, у меня, признаюсь откровенно, возникают неоднозначные чувства. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое первое, что стоит усвоить, конфликт батарей и двигателей внутреннего сгорания очень резко обострился. Уже сегодня законодатели моды и технологий, детище китайского автопрома, совершенно не боясь, внедряют долгожданную систему ультрабыстрой подзарядки, 5-минутной для запаса хода в 400 км, таким образом не дольше заправок обычным топливом. Как бы того ни хотелось прежним лидерам, сегодня их позиции утрачены и, пожалуй, безвозвратно. Поскольку китайцы мало того, что уже не оглядываются на некогда создателей трендов, в основном ориентируясь прежде всего на внутренний рынок, так еще и сами активно реализуют свои технологии на площадках и платформах тех, кто по

0: Современные финансовые затраты делают автомобили более доступными, а автомобильную промышленность Китая сегодня — это вообще глобальная машина, которая практически в режиме реального времени перекраивает карты мирового производства. Например, BYD уже обогнал Tesla. Xiaomi за 2 года вошел в топ-5 в Китае. Volkswagen закрывает свои заводы в Германии и строит их в Шэньчжэне. Как он такое? Это реаль. В первом полугодии нынешнего года Китай произвел и продал 15 миллионов автомобилей. Это больше, чем вся Европа и Соединенные Штаты вместе взятые. Но дело не в количестве. Дело в том, что каждый второй автомобиль в мире теперь уже практически китайский. Каждый третий премиальный седан в Дубае – китайский. Каждый четвертый кроссовер в России – китайский. И это только начало.
1: Автомобильные факты.
0: Присказка сегодня получилась длинной, но как-то распирает меня сегодня. Давайте же все-таки вернемся к тому, с чего я начал. А уже обозначил я соперничество ДВСок и электричек. Да, у нас в стране в настоящее время все заточено под транспортные средства на сероводородном топливе. У меня гибрид, как я уже говорил. С зарядками беда. Поэтому распространение альтернативных автомобилей, конечно, будет идти, но темпы так себе, поскольку экономические выгоды как электричек, так и гибридов пока получаются только при наличии зарядки дома. Общедоступные станции со стоимостью 1 киловатта в 25 рублей уже невыгодны, а их владельцы, почуяв маржу, которую можно получить в увеличении количества таких вот тачек, сразу отреагировали на запрос, повысив цены. Если 3 месяца назад я заправлял автомобиль по 21 рублю за киловатт, то сейчас плюс 4 рубля сверху. Поэтому, если вы в раздумьях, переходить или нет на гибрид или электричку, вы должны четко понимать, при наличии дома розетки это очень выгодное транспортное средство, без нее такая себе история. Еще один момент, на который очень хочется обратить внимание, это наличие различных помощников в нынешних автомобилях, которые сегодня присутствуют практически во всех китайцах, стоимостью, чуть-чуть выше среднего. А ранее они были доступны только в топах и люксах европейцев и японцев. Все это, конечно, здорово и классно, но только для работы таких помощников должна быть дорога предельно ясная и четкая. Со всеми разметками, корректно установленными знаками, самое главное, чистой, особенно в зимнее время года. К чему нам, с миллионами километров дорог в стране, еще идти и идти. Повествование сегодня получилось какое-то сумбурное, с одной стороны, но с другой стороны, вы наверняка уже поняли, что имелось в виду. Главные тренды, которые складываются на мировом автомобильном рынке, и наша приспособленность к этим трендам. А так, количество новых автомобилей в России тоже растет, что, несомненно, является сигналом к тому, что не все так плохо. Так что не стоит ныть и хлюпать. Двигаемся дальше. Удачи!
1: За баранкой!

Это страсть. Это рок. Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Одни шаг.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

собою жертвовать без меры, хоть одному не дать упасть, заставить жить своим примером. Я умираю.

0: Здрасте. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 8. На небе небольшой дождь, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром около плюс 10. На небе пасмурно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром около плюс 10. На небе пасмурно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром около плюс 10. На небе пасмурно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...